0: вечера.
1: Весна на милицейской волне.

0: «Марсельская волна».
1: Радиоканал «Визави». Зарегистрирован 26 июля 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Свидетельство Л номер 271-00-462. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. Алексей Поддубный и группа «Джанго». Песня «Мы не уйдем».
1: Алексей Поддубный, больше известный как певец «Джанго», родился и вырос в Киеве. И потому все, что происходит в последние годы на Украине, для него острая боль. В 2013 году музыкант публично осудил Евромайдан, понимая, что за ним стояли интересы США. Он дал больше сотни концертов в Донецкой Народной Республике и поддержал специальную военную операцию российских войск. Так что песня «Мы не уйдем» в репертуаре «Джанго» не случайна.
2: Я не знаю, есть ли рай над головой, над перекати полем, да перелет травой.

просят любви, но это невозможно. Нет, нет, ни строчки от тебя, ни словечка от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было.

прошло, сколько времени прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне скучаешь.

0: «Полицейская волна».
1: Радиоканал «Визави». Зарегистрирован 26 июля 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Свидетельство Л номер 271-00-462. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 16 лет.

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 5 часов.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

«Полицейская волна». I found out.

0: за милых дам.
1: Милицейская волна. История в каждой песне. Милицейская волна.

0: Киноистория на милицейской волне.
1: Ваше благородие, госпожа разлука.
2: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет.
3: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен.
4: Помоги мне
5: за наше случайное знакомство.
0: История в каждой песне.

Даже если весной вас мучает аллергия, надеюсь, вы знаете способ или средство для того, чтобы вдохнуть полной грудью и понять, насколько прекрасен мир вокруг. А когда это замечаешь, то кажется, что счастье наконец-то пришло. Вы слушаете «Милицейскую волну», с вами Илья Романов. Всем доброе утро!

0: Полицейская волна.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б.
6: О, Европейский квартал.
7: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 7771. Центр «Мой бизнес».
8: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: Яндекс.Погода сообщает: сегодня утром в Туле ясно, без осадков и до плюс 18. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 26.
0: О погоде.

0: Реклама. Великой победе посвящается.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Милицейская волна.
1: Реклама.
2: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема НВ». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Дэн Дерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритиа». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
3: Уникум Пласт делает выгодное предложение на теплицу народную с поликарбонатом. Сейчас специальная цена 24 500 рублей. Звоните в Уникум Пласт. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: 55.
1: В завершении часа на Милицейской волне программа по вашим заявкам опять 55. Чтобы принять в ней участие, присылайте сообщение нам в приложение Макс или же Телеграм номер 8 977 278 107 и 8 для всех ваших писем. Ну а прямо сейчас у нас вот такое сообщение. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет всей смене ООО «Система удачной посевной». Написал это сообщение Виталий. Виталий, вам, вашим друзьям и коллегам, кто находится в полях, на комбайнах, огромнейший привет и спасибо за то, что вы делаете для всех нас. Доброе утро! Прошу поздравить моего племянника Богдашова Игоря из Ключей с днем рождения. Желаю ему успехов, счастья и просьб подарить хорошую песню. Это будет сделано, а сообщение написала Лариса, которую мы также передаем. Привет, Лариса, желаем вам хорошего дня и настроения. А вот Игоря из Ключей мы поздравляем. Желаем вам, Игорь, всего самого наилучшего. Никогда не болейте, живите долго и счастливо. А еще принимайте от Милицейской волны небольшой музыкальный подарок. Прямо сейчас для вас песня в исполнении группы «Рок-Острова».

Пустые бокалы поднимут друзья за твое долголетие и за успех. Ведь грустить в этот день нам с тобою нельзя. Будет солнце и радость

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 8 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%. Это следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года. Отмечается, что средневзвешенный срок кредитования в марте составил 23 года 10 месяцев, как и месяцем ранее. Это минимальный показатель с мая 2023. Напомню, после того, как Центробанк резко поднял ключевую ставку до 21%, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В 2025 году ее доля составила 90% от всех выдач. Однако с 1 февраля нынешнего года на семью нельзя оформить два льготных кредита. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил 4 сотрудников патрульно-постовой службы подмосковной полиции, которые эвакуировали из горящего дома 40 человек, включая 10 детей. Также они спасли домашних животных. Об этом сообщила в своем канале в МАКС официальный представитель МВД России Ирина Волк. В полицию городского округа Жуковский ранее поступило сообщение о пожаре. На место происшествия незамедлительно направили стражи порядка. Не дожидаясь пожарных, они зашли в подъезд, стали оповещать жителей о пожаре и помогать им выйти. Также они вывели из квартиры на 7-м этаже пожилую женщину, которая не могла выйти из помещения самостоятельно. Кроме того, совместно со спасателями помогли покинуть задымленное здание еще нескольким жильцам, в том числе 3 детям с мамой и бабушкой из квартиры на 9-м этаже. До ликвидации пожара патрульные обеспечивали охрану общественного порядка. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал мировой авиационный кризис предвестником более жестких потрясений в других отраслях, как передает РИА Новости. Так он прокомментировал публикацию издания Financial Times, согласно которой за последние 2 недели авиакомпании по всему миру сократили 12 тысяч рейсов, назначенных на май. Таким образом, они сократили количество мест, доступных для перелетов в этом месяце, на 2 миллиона. Ранее он заявлял, что мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории, даже не отдает себе в этом отчета. Самым полезным мясом для шашлыка является нежирная свинина и баранина. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав. Там отметили, что избыток жира дает лишние пустые калории. Также оптимально сочетать шашлык с овощами, помидорами, огурцами, разнообразной зеленью. Это помогает сбалансировать прием пищи и снизить нагрузку на пищеварительную систему. Отмечается, что мясо является жизненно важным продуктом, однако его необходимо употреблять в умеренных количествах. И в завершении выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 16 градусов. Сегодня малооблачно, в столице без осадков, днем до плюс 24. На этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин. «Милицейская волна».
0: Новости.

А вот некоторые встречи практически невозможно забыть. И хочется пожелать каждому. Если встреча эта не забывается, то пускай она скорее произойдет снова. С вами Илья Романов и Милицейского. Всем хорошего дня.

0: Категория 16+. Миграция в деталях.
1: Реестр контролируемых лиц стал для России важным шагом в работе по усилению контроля за миграционными потоками. В него включаются иностранцы, утратившие право законного пребывания в нашей стране. Однако о том, как функционирует реестр, должны знать не только иностранцы. Подробности нам рассказали в миграционной службе МВД России. Весна – самое время планировать будущий учебный год. В вузах страны проходят дни открытых дверей, идет подготовка к приемным кампаниям. Российское образование является привлекательным для людей из разных уголков мира. С каждым годом студентов-иностранцев становится все больше. В миграционной службе МВД России студентам из зарубежных стран напомнили о правилах въезда и пребывания в нашей стране.
2: Студент-иностранец для въезда в Россию должен иметь обыкновенную учебную визу, выданную по приглашению образовательной организации, и состоять на учете по месту пребывания. Если с государством гражданской принадлежности иностранного студента установлен безвизовый режим, то учебная виза не требуется. При этом в миграционной карте следует указать учебную цель въезда. В случае отчисления иностранного студента в связи с неуспеваемостью, срок его временного пребывание будет сокращен, а сам гражданин обязан выехать из страны. Напоминаем, если иностранный студент, завершивший обучение, не выехал из России и у него отсутствуют законные основания для нахождения в нашей стране, он включается в реестр контролируемых лиц.
1: Больше новостей по теме читайте в телеграм-канале «Миграционный пост».
0: Миграция в деталях.

0: Категория 16+. Встречайте на милицейской волне программу «Вам слово» с Ириной Волк.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Ирина Волк.
0: Именитые гости, актуальные вопросы и откровенные ответы.
2: Когда я думал, что стану телевизионным ведущим, я буду вести программу «Время», что меня будут показывать в 9 часов вечера в главной программе страны.
3: То есть меня спросить, какая у меня есть суперсила? Моя суперсила, я очень быстро читаю.
4: Есть такой жанр на Руси, это автор-исполнитель. Мы за словом в карман не лезем, и все песни автор-исполнитель берет из своей жизни.
5: Вся страна знает, что я слушаю шамана. На самом деле, разную музыку слышу, и очень хочется, чтобы больше было интересных патриотических песен.
6: Я хотел быть как Георгий Жонов в фильме «Экипаж». Тамара, принеси кофейку, все красиво.
1: А я хочу за вас заступиться. Вы в своей профессии, на мой взгляд, прошли путь от рядового до генерала.
0: Программа «Вам слово» с Ириной Волк.
4: И как говорил один мой очень хороший знакомый, пусть все у вас будет картина маслом.
7: Милицейская волна.
8: Реклама.
9: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
10: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
11: Кадастровый инженер.
12: Да!
11: Проектировщик.
12: Да!
11: Геодезист.
12: Да!
11: Тулземпроект.
12: Да!
13: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
14: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: «Полицейская волна».
1: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет –

0: ночи, служба дни и ночи.
1: О погоде.
2: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
3: Яндекс Погода сообщает: сегодня утром в Туле ясно, без осадков и до плюс 18. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 26.
1: О погоде.

0: Категория 16+. Работает полиция. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил 4 сотрудников патрульно-постовой службы подмосковной полиции, которые эвакуировали из горящего дома 40 человек, включая 10 детей. Также они спасли домашних животных. Об этом сообщил в своем канале ВМАКС официальный представитель МВД России Ирина Волк. В полицию городского округа Жуковский ранее поступило сообщение о пожаре. На место происшествия незамедлительно направили стражи порядка. Не дожидаясь пожарных, они зашли в подъезд, стали оповещать жителей о пожаре и помогать им выйти. Они вывели из квартиры на 7-м этаже пожилую женщину, которая не могла выйти из помещения самостоятельно, а также совместно со спасателями помогли покинуть задымленное здание еще нескольким жильцам, в том числе 3 детям с мамой и бабушкой из квартиры на 9-м этаже. Для ликвидации пожара патрульные обеспечивали охрану общественного порядка. Вологодская полиция разыскала владелицу похищенных мошенниками денег, изъятых у другой жертвы обмана. В декабре прошлого года пожилой мужчина, введенный в заблуждение аферистами, намеревался передать им 700 тысяч рублей посылку, которую ранее получила таксиста. О ее содержимом пенсионер не знал. Сотрудники полиции пресекли преступление, вернули ему накопления, а также изъяли полученный им по указке аферистов пакет. В нем обнаружены 450 тысяч рублей. Детально восстановив маршрут передвижения таксиста, которого мошенники использовали в качестве посредника для получения денег, полицейские предположили, что собственник купюр может находиться в городе Соколе. Там они и нашли пенсионерку, которую ранее обманули мошенники. Женщина сказала, что не стала обращаться в полицию, так как не верила в то, что деньги ей могут вернуть. Сейчас устанавливаются личности организаторов и пособников криминальной схемы. В Якутске оперативники раскрыли мошенничество при аренде строительного оборудования с ущербом более 250 тысяч рублей. В дежурную часть поступило заявление от представителя Центра аренды инструментов и хищения имущества. Один из их клиентов не вернул в срок арендованное строительное оборудование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Оказалось, что злоумышленник оформил договор аренды на 2 отбойных молотка, после чего, не намереваясь исполнять обязательства по возврату, сдал оборудование в ломбард, за что получил более 43 тысяч рублей. Полученные деньги он потратил на личные нужды. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело. И на этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин. Милицейская волна.
0: Работает полиция. Новости.

Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. Ирина Аллегрова. Песня «Возвращайтесь, мальчики, домой».

наяву ты в бою, а я жду. Возвращайтесь домой, мальчики, дома ждут и завтра.

и пусть хранит вас Господь. Фото дальних лет выцвела почти. Гимнастерка, светлый взгляд, медаль на груди. Много лет прошло, вспоминаю я. С победой дед вернулся в дом. Знаю, он был бы горд за тебя. Возвращайтесь домой, мальчики. Мы вас ждем и за вас все молимся.

возвращайтесь домой, мальчики. Дома ждут и за вас все молятся. Просят помощи у всех ангелов. Уберечь, сохранить и вернуть домой. Возвращайтесь домой, милые силы, духа вам всем.

0: да хранит вас Господь.
1: Милицейская волна.

категория 16+. По России с милицейской волной. Жуковский. Подмосковный наукогород получил свое имя в честь гения аэродинамики Николая Жуковского. Сегодня это национальный центр авиастроения, а также исторические памятники, музеи и трогательные традиции. Так, в сквере в центре города установлен фонарь жизни. Он сообщает всем горожанам радостную новость. Загорелся синим светом – родился мальчик. Вспыхнул розовым – значит, девочка. В Жуковском на частоте 107.8 FM звучит радиостанция «Милицейская волна».

0: Полицейская волна.
1: Реклама.
2: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
5: У меня...

0: Автокласс. Оборонная 116. Новые автомобили покупают в Автокласс.
1: Сотовый поликарбонат от 175 рублей, монолитный от 625 рублей и профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
2: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 677 71. Центр «Мой бизнес».
3: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: 55.
1: В завершении часа для вас на «Милицейской волне» программа по заявкам «Опять 55». Чтобы принять в ней участие, присылайте сообщение нам в приложение «Макс» или же «Телеграм» номер 8-977-278-107-8 для всех ваших писем. Не забывайте подписываться и писать, кому адресовано ваше письмо. Но прямо сейчас у нас вот такое поздравление. Здравствуйте, «Милицейская волна». Хочу поздравить своего любимого мужа, Булавина Алексея Алексеевича, с днем рождения. В твой день рождения хочу сказать спасибо за семью, за теплый дом, за доброту, поддержку, счастье и мечту. Любви желаю, добра, не огорчаться никогда и знать, что в трудности любой надежный тыл всегда с тобой. Поздравляет супруга Евгения и дочка Зоя. Уважаемый Алексей Алексеевич, «Милицейская волна» также вас поздравляет с днем рождения. Хотим пожелать вам всего самого наилучшего, никогда не болеть, наслаждаться каждым днем жизни и чтобы в вашей семье всегда был уют, добро, спокойствие и, конечно же, любовь. Принимайте от «Милицейской волны» небольшой музыкальный подарок.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 9 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: В студии Татьяна Власова. Здравствуйте. Мошенники применяют новые схемы обмана ветеранов в преддверии 9 мая. Аферисты звонят, представляясь сотрудниками социального фонда или соцзащиты, сообщают о выплате к празднику и выпрашивают данные банковской карты и коды из СМС. Как только пенсионер называет код, мошенники списывают все деньги. По другой схеме ветерану обещают вручить памятную медаль и просят перейти по ссылке для проверки данных. Ссылка ведет на фишинговый сайт, и после ввода данных мошенники получают доступ к счетам. Настоящие государственные выплаты никогда не требуют предварительных звонков с просьбой назвать данные карты или код из СМС. Выплата ветеранам к 9 мая в размере 10 тысяч рублей перечисляется автоматически, беззаявительно. Медали вручают на торжественных мероприятиях или доставляют на дом. Уровень бедности в Тульской области по итогам прошлого года превысил 5,5%. Это ниже общероссийского показателя на 1%. Согласно цифрам Росстата, за последние 10 лет региону удалось почти вдвое сократить долю жителей с доходами ниже прожиточного минимума. Самый низкий уровень бедности в ЦФО ожидаемо в Москве. Ниже, чем в Тульской области, показатели в Белгородской и Воронежской областях и Подмосковье. В Туле ровно 10 лет назад заложили первый камень в основании Суворовского училища. В торжественной церемонии приняли участие Сергей Шойгу и Алексей Дюмин. Первый на тот момент занимал пост министра обороны России, второй являлся в Рио губернатора региона. А вообще история Тульского Суворовского военного училища ведется с 1944 года. Каким оно было, его первых воспитанниках и как возрождалось учебное заведение, читайте на сайте ТСН-24. Купальный сезон в Тульской области стартует в самом начале лета, 1 июня. В этом году в регионе откроются 70 пляжей, 62 из них муниципальные, остальные частные. Все планируемые к открытию пляжи подали заявление на экспертизу. Более 20 из них уже находятся в процессе лабораторного контроля. Власти отмечают, что до жителей Тульской области должна быть доведена информация о местах, запрещенных для купания. Туликов в День Победы ждут в парке «Патриот Тула» и Музее обороны Тула, а также Тульском военно-историческом музее. Одной из масштабных площадок праздника станет Тульский военно-исторический музей, включающий Музей обороны и парк «Патриот». В основной экспозиции на территории Кремля с 8 по 10 мая пройдут мастер-классы, экскурсии, квесты, будут организованы музейные арт-пространства для детей и игротека. В парке «Патриот» готовят квест «Письмо из прошлого», мастер-классы, экскурсии и концерт. В Музее обороны Тулы мероприятия начнутся с самого утра и завершатся вечерней квест-игрой по основной экспозиции. Там же можно посетить выставку из фондов Государственного музея-заповедника «Сталинградская битва. Город на Волге. Женские образы». И о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Туле ясно и до плюс 27. Новости все. Хорошего начала нового рабочего дня. Татьяна Власова, «Милицейская волна».
1: Новости. «Милицейская волна». Для детей старше 16 лет.

Если вы встретите того, у кого гранитный камушек внутри, то постарайтесь сделать так, чтобы вокруг этого камня расцвел сад. И тогда, уверен, вы поймете, насколько человек хорош. С вами Милицейского Она. Всем желаем прекрасного весеннего дня.

0: Категория 16+.
1: Служба дни и ночи.
2: Они не прошли мимо, не оставили человека в беде, рисковали собой и спасали жизни. Это программа о наших полицейских. В студии Мария Ахматова. Здравствуйте.
3: Город Люберцы.
2: В тот день лейтенант полиции Василий Соколов и Кирилл Русаков спокойно несли службу. На одной из улиц они увидели толпу людей и густой столб дыма в одной из многоэтажек. Стражи порядка немедленно побежали в сторону огня, вспоминает Василий Соколов.
4: Расследовали детской площадке, где было скопление граждан. Данные граждане нам пояснили, что в втором подъезде дома номер 1А произошло сгорание в квартире. Мы расследовали данный подъезд, там было сильное задымление. В подъезде находилось 2 человека, мужчина и женщина, которые нам пояснили то, что на 5-м этаже в их квартире произошло сгорание. Там находятся их родственники.
2: Полицейские поспешили наверх. По пути они встретили напуганную женщину, которая рассказала им, что огонь успел перекинуться и на ее квартиру, а там осталась собака, вспоминает лейтенант Кирилл Русаков.
4: Зайдя в данную квартиру, взяли собаку, вывели на улицу.
5: Квартиру соседки, да?
4: Соседки, да. Потому что она сама не могла туда пройти, так как было сильное задымление. После чего мы разделились, 2 человека нашего экипажа зашли, 2 сотрудника в квартиру, где было задымление. В данной квартире в этот момент еще сотрудники пожарной охраны прибыли. Совместно с ними стали эвакуировать 2 женщин без сознания. Надышались. Данных граждан вынесли на улицу и дали сотрудникам скорой медицинской помощи.
2: К моменту приезда пожарных полицейские успели эвакуировать жильцов дома и даже спасти собаку, которая оказалась в плену огня. Соседи выразили огромную благодарность стражам порядка за оперативную помощь, смелость и их службу дни и ночи. На этом пока все. Но впереди еще много историй о том, как наши полицейские не по долгу службы, а по зову сердца проявили смелость и решительность в самых непростых ситуациях. Мария Ахматова, «Милицейская волна».
1: Служба дни и ночи.

Весна на милицейской волне.

0: Категория 16+.
1: Сегодня мошенников, готовых поживиться за наш с вами счет, буквально пруд пруди. А оно вам надо? Чтобы не попасться на удочку жуликов, слушайте программу «Ухо востро» по будням после 12 и 15 часов.
2: Милицейская волна.
3: Реклама.
4: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
6: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: Яндекс.Погода сообщает: сегодня утром в Туле ясно, без осадков и до плюс 18. Давление нормальное, ветер юго-западный слабый. Днем в городе солнечно, без осадков и плюс 26.
0: О погоде.

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Вологодская полиция разыскала владельцу похищенных мошенниками денег, изъятых у другой жертвы обмана. В декабре прошлого года пожилой мужчина, введенный в заблуждение аферистами, намеревался передать им 700 тысяч рублей и посылку, которую ранее получил от таксиста. О ее содержимом пенсионер не знал. В итоге сотрудники полиции пресекли преступление, вернули мужчине накопления, а также изъяли полученный ему по указке аферистов пакет. В нем обнаружены 450 тысяч рублей. Детально восстановив маршрут передвижения таксиста, которого мошенники использовали в качестве посредника для получения денег, полицейские предположили, что собственник купюр может находиться в городе Соколе. Там они нашли пенсионерку, которую ранее обманули мошенники. Женщина не стала обращаться в полицию, не веря в то, что деньги ей могут вернуть. Сейчас устанавливаются личности организаторов и пособников криминальной схемы. В Якутске оперативники раскрыли мошенничество при аренде строительного оборудования с ущербом более 250 тысяч рублей. В дежурную часть поступило заявление от представителя центра аренды инструментов о хищении имущества. Один из их клиентов не вернул в срок арендованное строительное оборудование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Оказалось, что злоумышленник оформил договор аренды на 2 отбойных молотка, после чего, не намереваясь исполнять обязательства по возврату, сдал оборудование в ломбард. Полученные деньги он потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. В Мордовии житель Московской области осужден за мошенничество при продаже товара в интернете. Потерпевший на сайте бесплатных объявлений нашел информацию о продаже телевизора стоимостью 110 тысяч рублей. Далее он списался с продавцом, который предложил продолжить общение в мессенджере. Автор объявления отправил ему видеообзор, выставленный на продажу техники. После этого подозреваемый сообщил, что работает по предоплате, а заказы отправляет через транспортную компанию. Потерпевший, который не раз приобретал товар на данной интернет-площадке, перевел на указанный счет всю сумму. Мужчина, не собираясь изначально отправлять технику собеседнику, для придания правдоподобности оставил заявку в транспортной компании и написал покупателю код груза. А через несколько дней потерпевшему пришло смс-сообщение от транспортной компании, что заявка на забор груза аннулирована отправителем. Продавец же на сообщение не отвечал. В итоге потерпевший обратился в полицию, подозреваемого задержали. На этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк, в Телеграм Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин. Милицейская волна.
1: Работает полиция. Новости.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

Послания озвучиваются в порядке очереди, поэтому если что-то сию секунду не услышите, не переживайте, значит, в следующем выпуске о 5.55 ваше послание обязательно прозвучат. Здравствуйте! Передайте, пожалуйста, всем поздравления с наступающими новыми майскими от семьи Мазаевых и Хрусталевых прилетело это послание. Здравствуйте! Передайте, пожалуйста, привет Алексею Фетистову и пожелайте хорошего рабочего дня. И также Ярослава передает привет любимому мужу. И говорит, что я его очень сильно люблю. Спасибо тебе за наши прекрасные совместные 10 лет жизни, за нашу прекрасную дочь. Ура, ура, ура. Здравствуйте, милицейская волна. Милую, самую лучшую девушку Елену Прощенко поздравляю с днем рождения и желаю всего самого-самого наилучшего. Всегда быть счастливой и любимой. Пусть тебе всегда везет, удача всегда будет рядом с тобой, улыбок тебе и хорошего настроения каждый день. Обнимаю, целую тебя, красотка. Поставьте, пожалуйста, песню «День рождения Аллегровой». Обворожительная Елена! Мы всей милицейской волной вас также поздравляем с этим прекрасным праздником. Добра желаем, гармонии во всем и благополучия. Песню направляем. Стрелки крутят.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 11 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: В студии Татьяна Власова. Здравствуйте. В Тулу сегодня прибудут поезда памяти. Все поезда, следующие из Мордвеса, Белева, Черней, Ефремова и Тарусы, встретятся на Московском вокзале в районе 2 часов дня. По пути участники акции сделают остановки более чем в 20 населенных

0: пунктах, в том числе за пределами региона. В частности, поезда памяти сделают остановки в Козельске, Черепите, Плавске, Ясной Поляне и Новомосковске. В этих точках пройдут возложение цветов к мемориалам и воинским захоронениям. Пассажирами поездов памяти стали школьники, военнослужащие, железнодорожники, а также жители Тульской и Калужской областей. В Туле прошла первая репетиция парада Победы. В ней приняли участие порядка 1000 человек. В год 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 85-летия героической обороны Тулы принято решение о присвоении имен героев Тульской оборонительной операции парадным расчетом. Кроме того, в этом году участникам парада и активным организаторам вручат памятную медаль участнику парада Победы в городе Герой Туле. Зрителями парада 9 мая станут около 1500 человек. В Тульской области будет учрежден региональный праздник «День поисковика» и «Знак юный поисковик». Об этом в ходе встречи с участниками поисковых отрядов сказал губернатор Дмитрий Миляев. Кроме того, в регионе будет организована работа Координационного совета по оказанию содействия поисковому движению в Тульской области, а в региональном проекте «Герой-71» появится еще один модуль, 17-й. «Реализуй себя в поисковой работе». В Тульской области от укусов клещей уже пострадали 122 человека, среди пострадавших 26 детей. Чаще всего клещи кусают туликов на придомовых территориях, в садово-огородных товариществах, а также при посещении лесов и кладбищ. За период мониторинга исследованы 105 клещей, снятых с людей, а также 71 из окружающей среды. По информации Роспотребнадзора, общая инфицированность боррелиями составила 20,5%, анаплазмой 9%. Завтра, 7 мая, на первом ратном поле страны откроется радио-мемориал в память о защитниках России. Патриотический праздник «Волна Победы» на Куликовом поле приурочен ко Дню Победы и Дню Радио. Мероприятие откроется памятным митингом на Аллее памяти и единства в селе Монастырщина. На территории музейного комплекса «Куликово поле» в Маховом будет развернута полевая радиостанция со специальным позывным сигналом «Радио Победа 81. Поле Куликовской битвы». Операторы радиомемориала до позднего вечера будут передавать на весь мир воспоминания защитников памятного места, выстоявших в битве за Тулу и Москву. На Куликовом поле в 1941 году в ожесточенных боях сражалась 269-я стрелковая дивизия. Кроме того, будет работать полевой лагерь связистов «Радио Поляна». Фотоэкспозиция «Защитники Куликова поля» в 1941 году и тематическая фотозона «Фронтовые связисты». Теперь о погоде. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Туле ясно, на термометрах около 27 со знаком «плюс», без осадков. Новости все. Татьяна Власова, «Милицейская волна».
1: Новости. «Милицейская волна». Для детей старше 16 лет.

Сегодня отмечается очень интересный праздник – Международный день против диет. Поэтому, если вы хотели себе устроить читмил или по-другому загрузочный день, то самое время поесть. И приятнее это делать под музыку «Милицейской волны». Всем здравствуйте, с вами Владимир Глухов.

0: Категория 16+. Рассказы о великих сыщиках, отважных оперативниках, раскрытии резонансных преступлений и многом другом ждут вас в программе «Энциклопедия милицейской волны». По будням после 10 часов утра и в 16:30. Не пропустите.
1: Милицейская волна.
2: Реклама.
3: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
4: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте. У меня

0: катаюсь в автокласс.
1: Оборонная 116. Новые автомобили покупают в автокласс.
2: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: О погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков и плюс 26. Давление нормальное, ветер западный слабый. Вечером в городе также ясно, без осадков и плюс 22 градуса.

0: Категория 16+. Работает полиция. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Столичные полицейские нашли у иностранца нелегальные сигареты стоимостью более 30 миллионов рублей. Мужчина организовал поставки контрафактного товара и не имел соответствующей лицензии. Продукцию злоумышленник хранил на складе, а продавал в различные торговые сети. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волков в канале ВМАКС.
2: В результате обысков в жилых и складском помещениях полицейскими обнаружено около 65 тысяч единиц никотиносодержащих изделий стоимостью порядка 30 миллионов рублей. При этом у некоторых сигарет уже истек срок годности. Также изъяты средства связи и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. Нелегальный товар передан для ответственного хранения и будет уничтожен в установленном законом порядке. Следователем регионального подразделения полиции возбуждено уголовное дело.
1: Добавлю, задержанный находится под домашним арестом. Более 9 миллионов рублей потеряла жительница Кирова после встречи с криминальным курьером. Аферисты напугали потерпевшую, что на нее завели уголовное дело из-за якобы финансирования террористической организации. Злоумышленники рекомендовали жертве отдать все деньги и украшения своему пособнику на декларирование. Историю продолжат представители пресс-службы регионального управления МВД.
3: Все это необходимо было передать в условленном месте специальному курьеру Центробанка, который увезет их для проверки и вернет через 3 дня. Выполняя инструкции незнакомца, девушка сложила в сумку, принадлежащие ее матери, золотые и серебряные изделия, а также деньги в рублях и в валюте. Затем кировчанка вышла на улицу и в указанном месте передала сумку незнакомой девушке. Звонки незнакомцев прекратились. И девушка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Сергей Баранцев, специально для милицейской волны.
1: По указке аферистов жительница Югры перевела на безопасные счета более 900 тысяч рублей. Злоумышленники путем обмана получили доступ к личным данным на госпортале жертвы. Затем мошенники обвинили потерпевшую в финансировании противоправной деятельности, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
4: Под угрозой уголовного преследования злоумышленник убедил девушку перевести личные сбережения в размере около 260 тысяч рублей на безопасные счета, а затем оформить кредит в сумме почти 700 тысяч рублей для урегулирования вопроса. На протяжении 2 недель потерпевшая, опасаясь уголовной ответственности, выполняла указания мошенников и переводила средства на указанные ими счета. Общий ущерб составил свыше 900 тысяч рублей. По данному факту следственным отделом МВД России по городу Пытьяху возбуждено уголовное дело. Ольга Дель, специально для милицейской волны.
1: И на этом все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк, Телеграмма Макс и на странице ВК.
0: Работает полиция. Новости.

Друзья, в конце часа можно будет передать приветы всем своим близким, родственникам, да даже самому себе, почему бы и нет. Пишите в наши мессенджеры по номеру 8-977-278-1078 и главное, что правильно подписывайтесь.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
0: Для аудитории старше 16 лет.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: Сотовый поликарбонат от 175 рублей, монолитный от 625 рублей и профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
3: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
4: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 677 71. Центр «Мой бизнес».
5: Кадастровый инженер.
6: Да!
5: Проектировщик.
6: Да!
5: Геодезист.
6: Да!
5: Тулземпроект?
6: Да!
7: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: сделаем. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте, пожалуйста, большой привет моему лучшему другу Владу. Это от Анастасии Кладкиной пришло данное сообщение и попросила поставить «Бегу к тебе» от А-студио. И прямо сейчас уже появляется эта песня в ваших ушах. Друзья, в конце следующего музыкального часа также приветы ваши прозвучат и еще с часа до двух в приемной. Но об этом я еще расскажу.
1: Радуга листопада падает на

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 12 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. В 8 регионах России прошли задержания пособников спецслужб Украины. Как передает ТАСС со ссылкой на ФСБ, злоумышленники задержаны в Удмуртии, Алтайском, Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской и Томской областях. По данным ведомства, четверо россиян и иностранный гражданин занимались сбором информации об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, а также о российских военных для подготовки диверсий. Еще двое задержанных в соцсетях и Телеграме оправдывали атаки ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса, теракты на Крымском мосту, а также призывали к диверсиям. Аферисты специально стали разбрасывать флешки и другие накопители с вредоносным программным обеспечением около офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров в России. Это делается для того, чтобы взломать рабочие

0: компьютеры и попасть в инфраструктуру бизнеса. Об этом передает РИА Новости. Отмечается, что обычно на флешке находится файл, который замаскирован под документ или фото, и когда пользователь его открывает, он автоматически запускает вредоносное программное обеспечение на свое устройство. В этом случае спрятанный код выполняется автоматически через любую уязвимость в системе, например, через устаревшую систему безопасности компьютера. В Рособорнадзоре рассказали, что не считается шпаргалкой на ЕГЭ. И как передает ТАСС, на рабочем столе можно иметь еду, воду и лекарства. Также, согласно рекомендациям, на экзаменах по физике и биологии разрешен непрограммируемый калькулятор, по физике также линейка, но без справочной информации. В географии разрешено иметь непрограммируемый калькулятор, географические карты и статистические приложения. А по математике разрешено взять с собой линейку без справочной информации. На ЕГЭ по химии разрешены непрограммируемые калькулятор и периодическая таблица Менделеева. На экзамене по литературе можно иметь с собой орфографический словарь. Более 70% россиян считают рабочие профессии престижными по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости. По ее словам, в части реализации федерального проекта «Человек труда» отмечается рост доли граждан, считающих рабочие профессии престижными. По данным ВЦИОМ, в первом квартале нынешнего года доля таких граждан составила 74%. Уточняется, что для повышения престижа рабочих профессий 30 марта был открыт прием заявок для проведения региональных этапов всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие по профессии». И в завершении выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 23 градуса. Сегодня малооблачно, в столице без осадков. И днем до плюс 24 градусов. На этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс, и на странице в ВК. Андрей Финагин. «Милицейская волна».
1: Новости.

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны.
1: Ухо востро.
2: Здравствуйте, с вами Светлана Плекова, и мы продолжаем говорить о мошенничестве. Апрель. Время, когда после зимы коммунальные службы начинают плановые проверки. Смотрят газовое оборудование, системы безопасности и все, что важно для нашего спокойствия. Но именно этим моментом пользуются мошенники. Представьте, звонок в дверь. На пороге человек в униформе и, возможно, даже с бейджем и уверенным голосом. Проверка утечки газа. Несоответствие нормам. Звучит серьезно, правда? Дальше начинается давление. Срочно нужно поменять счетчик, кран, оборудование. И сразу цена завышенная в разы. И сразу оплату можете произвести наличными на месте или переводом на карту. Все очень быстро, все по-срочному, чтобы вы не успели задуматься. Но вот что важно. Настоящие проверки так не работают. У специалистов нет с собой запасного оборудования для продажи. И уж тем более они не требуют оплату на личную карту. И все же, несмотря на всю очевидность схемы, она срабатывает. Целевой группой такой схемы являются жители многоквартирных домов. Особенно пожилые люди. А оно нам надо. С вами была Светлана Полякова. Не позволяйте обманывать вас и ваших близких.
0: Энциклопедия милицейской волны.
1: Ухо востро.

0: Категория 16+.
1: «Горячее сердце». Программа о детях, которые, рискуя собственной жизнью, в сложных ситуациях приходят на помощь людям. «Милицейская волна» рассказывает о юных горячих сердцах по будням в 11.10 и 22.10.
2: «Милицейская волна».
3: Реклама.
4: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
5: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
6: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема НВ». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Тендерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритиа». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Туле солнечно, без осадков и плюс 26. Давление нормальное, ветер западный слабый. Вечером в городе также ясно, без осадков и плюс 22 градуса.

Друзья, в конце часа можно приветить всех своих близких, и с часу до двух тоже это можно будет сделать. Пишите по мессенджерам по номеру 8 977 278 107 и 8.

0: Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. Эту песню Владимир Семенович Высоцкий посвятил Великой Отечественной войне. Но и сегодня она звучит актуально. Исполняют Александр Скляр и Гарик Сукачев. «Сыновья уходят в бой».
1: Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая за венец. Подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят.

А мне захотелось, пусть будет вон тот! Одетый во все, нет по росту. Я успеваю улыбнуться, все видел, кто придет со мной. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят.

0: Категория 16+. По России с милицейской волной. Камень на Оби. Город в Алтайском крае с уникальной историей и сибирским характером. Основан в середине 18 века. Он получил свое название благодаря скальным низкогорным возвышенностям Салаирского кряжа. Когда-то это было крупное торговое село Камень. Современное название «Камень на Оби» появилось в первой половине 20 века. Сегодня это развитый аграрный и промышленный центр, где на частоте 101,7 FM звучит радиостанция «Милицейская волна». По России с «Милицейской волной». «Милицейская волна».
1: Реклама.
2: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: 5.55.
1: Мы точно не врали, когда сказали, что в конце часа будем озвучивать ваши приветы. Это же будем делать еще и с часу до двух. Пишите во все доступные мессенджеры по номеру 8-977-278-1078. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, большой привет Денису Деревянко и пожелайте ему хорошего настроения и с наступающими праздниками. Поздравляю!

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 13 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: В студии Татьяна Власова. Здравствуйте. Мошенники распространяют в России флешки с вредоносным программным обеспечением, разбрасывая их около офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров. Об этом предупреждают эксперты по информационной безопасности. Обычно на такой флешке находится файл, замаскированный под документ или фото. Когда пользователь его открывает, он автоматически запускает вредоносную программу. Спрятанный код выполняется автоматически через любую уязвимость в системе, например, через устаревшую систему безопасности компьютера. При этом флешка определяется как другое подключенное устройство, а не накопитель. Она выполняет команды от имени пользователя и может скачать вредоносное приложение или поменять настройки системы. Кроме того, такая флешка может подать высокое напряжение через порт, что выведет компьютер из строя. В Туле для зрителей Парада Победы будет установлено 6 трибун почти на 1500 мест. На парад приглашены участники и ветераны Великой Отечественной войны, герои труда, герои России, полные кавалеры Ордена Трудовой Славы. Большую часть трибун займут ветераны боевых действий, участники различных войн и вооруженных конфликтов, участники СВО, дети погибших бойцов. Также на парад приглашены военные медики, представители казачества, ветеранских организаций, муниципальных образований,

0: поискового движения «Ребята из города Горловки Донецкой Народной Республики». В этом году зрителями парада станут также представители населенных пунктов и городов, которым присвоены почетные звания Тульской области, город воинской доблести, населенный пункт воинской доблести и рубеж воинской доблести. В Туле состоялся первый в истории города парад школьников, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Мероприятие прошло под девизом «Мы гордимся Россией». В торжественном шествии приняли участие около 400 учащихся тульских школ. Это юнармейцы, поисковики, спортсмены, участники школы настоящих мужчин, а также потомки защитников Тулы и Москвы 41-го года и бойцов Тульского рабочего полка. Юные патриоты прошли строевыми коробками, отдавая дань памяти героям прошлого и выражая уважение современным защитникам Отечества. Тульский дуб претендует на звание «Российское дерево года 2026». В голосовании регион представляет дуб малиновой засеки. Поддержать тульского кандидата под номером 14 можно до 1 августа на официальном сайте конкурса rosdrevo.ru. Настоящий свадебный бум ждет Тульскую область 26 июня 2026 года. Уже 333 пары подали заявление на регистрацию брака в зеркальную дату. Из-за такого же ажиотажа было принято решение впервые провести в регионе акцию «Ночь в ЗАГСе». 26 июня тульские пары смогут официально оформить свои отношения в любое время суток, начиная с 1 минуты 1 до 23 часов 59 минут. Заявление на регистрацию брака в этот день принимают через портал госуслуги до 23 мая включительно. И о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в ближайшие часы в Туле ясно, на термометрах до плюс 27, без осадков. Новости все. Далее приемные ТСН-24 и Анна Суворова.
1: Новости. Приемная Тульской службы новостей. Добро пожаловать!

Привет-привет, добро счастья, позитива, друзья мои, всем хорошего весеннего настроения. С вами вновь Анна Суворова, и этот музыкальный час мы с вами проведем вместе. В эфире приемная ТСН 24, милицейская волна в прямом эфире. Напомню, наш номер телефона плюс 7-910-703-103-3. Мы находимся в Максе, это наш мессенджер. Туда можете отправлять свои приветы и поздравления. Именно для этого я здесь и нахожусь. Для того, чтобы вы пожелали кому-то из своих близких чего-нибудь замечательного, доброго и очень весеннего. Какой сегодня праздник? Поздравляю всех с Днем Святого Георгия Победоносца. Ребят, военных, всем, кто к этому причастен, весь православный мир и неправославный чтит этот день традиционно в честь праздника. Патриарх Московский всея Руси совершает праздничное богослужение сегодня в храме Святого Георгия на Поклонной горе в Москве. Поэтому пусть он хранит всех наших победоносцев, да, назовем их так, чтобы все было у нас хорошо с вами. Итак, будем сегодня вновь вам зачитывать ваши приветы, ваши поздравления с этим праздником или с каким-либо еще, может быть, с наступающим Днем Радио, который стартует уже завтра. Завтра будем мы принимать поздравления как причастные к этому потрясающему дню. Также просто сейчас, если вы решите послать доброе слово, для вас есть мессенджер, вы туда можете это доброе слово отправить. Вчера говорили о том, как важно общаться, как важно подарить друг другу знак внимания. Вся музыкальная база для вашего настроения. Выбирайте любую песню.

всем хорошего настроения. Открываем наш смс-чат. Начинаем зачитывать ваши послания. Итак, Антонина Васильевна нам пишет. Здравствуйте, Аннушка, как вы ласково. Да, поздравляю всех с Днем Георгия Победоносца и с наступающим Днем Победы. Пусть наших мальчиков Господь хранит. Поставьте какую-нибудь веселую песню в исполнении Виктора Королева. Очень его люблю. Будет исполнено. Непременно послушаем вместе с вами. Еще одно сообщение от Анастасии. Всем привет, всем добра, как говорит Анна, хорошего настроения. Хочу послушать песню Сергея Куренкова «Девочка весна». У меня все классно, у меня все круто. Здорово. Вот. Не прибавить, не добавить, да? Вот и все. Послушаем вместе. Так, еще одно сообщение. Михаил. Ура, скоро у наших детей начнутся каникулы, и мы наконец-то отправим к бабушке и выдохнем. Все, ни песен, ни приветов. Я вас поздравляю с этим. Для родителей это тоже каникулы, тоже большой отпуск на протяжении 3 месяцев. Я уверена, все будет здорово. Да потом, знаете, подрастут и станет гораздо проще. Ну что, Сергей Куренков, «Девочка весна».

пока еще в неглиже. Зима снимает шторы, она уходит скоро под наши разговоры.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
2: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б.
5: О, Европейский квартал.
6: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
7: Уникум Пласт делает выгодное предложение на теплицу народную с поликарбонатом. Сейчас специальная цена 24 500 рублей. Звоните в Уникум Пласт. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
8: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 677 71. Центр «Мой бизнес».
0: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.
6: Приемная Тульской службы новостей. Актуальная и интересная.

Друзья мои, открываем ваши сообщения и читаем у нас поздравления. Я люблю, когда поздравления сразу, настроение такое праздничное становится, сразу так здорово. Итак, от Марины сообщение. Здравствуйте, милицейская волна. Поздравляю свою любимую двоюродную сестру Вику с наступающим днем рождения. Она действительно настоящий телец, упертый, всего добивается. Мы в детстве с ней часто ругались, а сейчас прям дружим-дружим. Я желаю, чтобы все в твоей семье были здоровы. Поставьте, пожалуйста, песню в исполнении Елены Ваенги «Желаю». Конечно же, поставлю. И также наша студия милицейской волны присоединяется. Вика, пусть все будут здоровы. Да, с праздником вас, с наступающим днем рождения. Так, и еще одно сообщение от Романа. Всем добра, всем счастья, с наступающим днем победы. Мы уже готовимся, мы уже запостили штендер, мы уже купили шарики и собираемся вместе на праздник. Что-нибудь из группы «Градусы» на ваше усмотрение поставьте. Дай вас с наступающим праздником. Самый главный праздник в нашей стране уже совсем скоро. Еще одно сообщение. Маша. Сейчас открываем вместе с вами, друзья мои. Маша также поздравляет всех с Днем Георгия Победоносца. Ребята, победа будет за нами. Всем весеннего, теплого, светлого, солнечного, мирного настроения. Быть добро. Вот такое теплое пожелание. И вот такие у нас будут песни.

Всем добра и радости. Мы продолжаем наш музыкальный час. И вновь музыкальные сообщения, музыкальные заявки к нам прилетели. Андрей передает привет своей любимой Алине. Пожалуйста, Анна, подарите какую-нибудь песню про любовь. Например, «Больше, чем любовь». Это мое самое большое и драгоценное счастье. Мы вместе чуть меньше года, но я знаю, что это навсегда. Ребят, как я люблю, когда вы вот такие признания присылаете. Это значит, что есть на свете любовь, и она будет жить вечно. Конечно же, будет вам красивая песня. Мы ее будем слушать вместе с вами и вместе передавать привет Алине. Еще одно сообщение. Наталья нам пишет. Всем добра! Когда же я поеду на море? Отпуск у меня только в июле, а сейчас пока только начало мая. Я этого жду, не дождусь. Нет, никакие реки и пляжи, пруды мне морюшка не заменит. В этом году еду надолго, аж на целых 3 недели. Что-нибудь про море для меня, Анна, поставьте, пожалуйста. Есть у нас про море очень много песен. Ваша будет называться «Когда я увижу море». Именно ее мы с вами сейчас и послушаем.

каждый день с тобой встречаю. Это любовь или ты просто чудо, я не знаю. Зачем смотреть футбол, хожу с тобой к друзьям. Не знаю, почему ты нравишься моим родителям. Не знаю, как вообще все это происходит. По знаку зодиака мы реально не подходим. Но день за днем проходит, и если это не любовь, она и не нужна мне. Просто будь со мной.

бывает иногда, просто увидишь ее с какой-то умной книгой посреди вагона метро. И вдруг не важно, что ты проехал свою станцию, что кто-то ждет, и никто не просил остаться, что ты студент на грани отчислений, и что в военкомате весеннее обновление. Зимой лето обязательно бы вернулось, если бы она

Счастье подобно волнам, что ласкают скалы, а мы его искали в городских кварталах. Небрежно отпускали, и столица зубы скалила. Такие правила, на правильном ли в этот раз ответ? Сполна верну, когда найду и впредь.

памяти цветными повторами тот день, когда я увижу море, чтоб никогда не забывать, что лужи и грязь — это лишь бутафория. Тот день, когда я увижу море, он непременно придет и станет частью моей истории. Тот день, когда я увижу море.

криком чек разбуженный. Он навсегда останется в памяти цветными повторами тот день, когда я увижу море, чтоб никогда не забывать, что лужи и грязь — это лишь бутафория. Тот день, когда я увижу море, он непременно придет и станет частью моей истории. Тот день, когда я увижу море.

0: Он навсегда останется в памяти цветными повторами. Тот день, когда я увижу море, чтоб никогда не забывать, что лужи и грязь — это лишь бутафория. Тот день, когда я увижу море, он непременно придет и станет частью моей истории. Тот день, когда я увижу море.
1: Мы обязательно дождемся отпуска, и море дождется нас. Во всяком случае, считаю, что нужно в это верить. Да? Давайте будем в это верить. Итак, еще одно сообщение. Вот оно, открываем, читаем. Юля нам пишет: здравствуйте, Анна, всем привет, слушателям «Милицейской волны». Всех поздравляю с наступающим Днем Победы. Мы собираемся всей семьей. В этот день это для нас самый-самый большой праздник. Еще жива моя прабабушка, тоже будем ее поздравлять. Как мы все-таки счастливы. Поставьте что-нибудь в исполнении Жеки Евгения Григорьева. Мне очень нравятся его песни, особенно его красивый голос. Да, подберем «Драгоценные люди», называется песня, которую мы с вами будем слушать. Много у нас в жизни есть драгоценных людей, которых мы ценим и которыми мы с вами гордимся. Так, Николай нам пишет: всех днем святого Георгия Победоносца, дай Бог нашим ребятам сил и веры. Спасибо и вас тоже с этим праздником, такой сегодня день. Екатерина Ивановна нам пишет тоже, сейчас откроем, прочитаем вместе с вами. Здравствуйте, Аня, здравствуйте, девочки и мальчики, совсем недавно я купила алмазную мозаику, как раз икону с Георгием Победоносцем, и вот к этому дню я ее доделала. Горжусь собой, повешу на кухне. Как здорово. Вот такая новость. Вот такая новость к нам прилетела в студию «Милицейской волны». Я вас поздравляю с тем, что вы замечательная рукодельница. «Витаса» поставьте, пожалуйста, просит Наталья, без повода, без поздравлений, просто, видимо, для себя любимой. Для себя любимый, поэтому знаете что? Поэтому и песня будет называться «Любите, пока любится». Именно так мы с вами сейчас и поступим. И я для вас ее подберу, и вместе с вами мы ее, конечно же, послушаем.

0: «Милицейская волна».
1: Реклама.

0: «Автокласс». Оборонная 116. Новые автомобили покупают в «Автокласс».
1: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
2: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.
3: Приемная Тульской службы новостей. Актуальное и интересное.

0: спасибо вам всем говорю.
1: А я вам говорю спасибо, друзья мои, за то, что вы есть, и за то, что вы передаете друг другу приветы и поздравления. Это очень дорого и очень ценно. Сегодня мы весь день слушали самые теплые слова, поздравляли друг друга с праздником, с наступающим и с наступившим. И, конечно же, ребята, совсем скоро, буквально через 3 дня, даже через 2,5, наступит он, День Победы, когда мы все вместе будем составлять одно целое. У нас будет одна большая общая душа на всех. И обязательно, непременно будет светло. После самой темной ночи всегда наступает яркий солнечный рассвет. С вами была Анна Суворова. До свидания.
2: Приемная Тульской службы новостей. До новых встреч в эфире на сайте и телеканале ТСН-24 на 22-й кнопке.

Я знаю, я не тот, кого ты видела. Мы все же любим, значит, будем.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 14 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Число пострадавших в результате атаки на Чебоксары выросло до 37. Сейчас в республиканских больницах остаются 11 человек с ранениями, трое из которых в тяжелом состоянии. Остальные получают необходимую помощь амбулаторно, сообщили в Минздраве Чувашии. Там подтвердили, что двое получили травмы, несовместимые с жизнью. Напомню, украинские военные атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая. Обломки повредили торговый центр и 28 жилых домов. На этом фоне в городе приостанавливалась работа общественного транспорта. Школы и колледжи переводили на дистанционное обучение. В республике введен режим ЧС регионального характера. Пример дедов и отцов, которые освобождением от нацизма спасли весь мир, навеки останется со всеми россиянами. Это отметил в поздравительном послании ко Дню Победы президент Владимир Путин, передает ТАСС. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине и личной сопричастности к ее судьбе, добавил глава государства. Напомню, российский лидер традиционно направляет поздравительные послания к важнейшим праздникам России. Российская и украинская стороны ежедневно ведут переговоры об очередном обмене военнопленными. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС. Она также информировала, что обсуждает с украинским коллегой вопрос возвращения с Украины репрессированных там россиян. На 23% сократилось за год производство шин для легковых автомобилей в первом квартале этого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные оператора системы маркировки «Честный знак». Выпуск летних шин снизился почти на 26%, зимних нешипованных на 5%, а всесезонных шин на 17%. Средние цены на шины для легковых автомобилей в первом квартале текущего года выросли на 4% относительно четвертого квартала прошлого года.

0: года стоимость снизилась на 4%. Более 70% россиян считают, что сегодня фильмов о Великой Отечественной войне недостаточно. Только 21% опрошенных удовлетворены количеством такого контента. Передает РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом 40% опрошенных хотят видеть экранизации реальных событий войны, чуть меньше ждут истории о простых людях и жизни в тылу. Биографии героев интересуют 31% респондентов, история солдатских матерей – 28%. А еще 27% россиян хотели бы видеть больше документального кино. Женщины значительно чаще хотят видеть на экране истории солдатских матерей, а мужчины чаще хотят видеть экранизации реальных событий. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 24, солнечно, без осадков. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале vdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации милицейской волны.
1: Новости.

0: Категория 16+.
1: Слушайте на «Милицейской волне» шоу «Хороший вечер». Его ведущие Алла Никитина и Кирилл Комарзин готовы подарить вам замечательную музыку и отличное настроение. По будням в 17.00. «Милицейская волна».
2: Реклама.
3: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
4: Кадастровый инженер.
5: Да!
4: Проектировщик.
5: Да!
4: Геодезист.
5: Да!
4: Тулземпроект.
5: Да!
2: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
6: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня вечером в Туле будет солнечно, без осадков и плюс 22. Давление нормальное, ветер западный слабый. Завтра в городе вновь малооблачно, без осадков и плюс 27.

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. В Удмуртии двое работников фирмы предстанут в суде за мошенничество на 146 миллионов рублей. Злоумышленники заключили с клиентами договоры на строительство коттеджей. Заказчики вносили платежи, однако компания не выполнила свои обязательства. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
3: По материалам следствия, потерпевшими по уголовному делу были признаны 75 человек, которым, как определила проведенная в ходе расследования экспертиза, был причинен ущерб в сумме 146 миллионов рублей. Установлено, что фирма недостроила 58 объектов, а полученные от клиентов деньги обвиняемые израсходовали на личные нужды. В настоящее время материалы уголовного дела объемом 143 тома вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд города Ижевска. Артем Черных специально для «Милицейской волны».
2: В Нижнем Новгороде банда налетчиков ограбила местного жителя на 3 миллиона рублей. Глава криминальной группировки вместе с подельниками ворвался в дом мужчины и начал вымогать деньги, угрожая обнародовать факты из личной жизни. Под угрозами злоумышленников потерпевший рассказал о местах хранения накоплений. Историю продолжит представитель пресс-службы областного главка МВД.
4: Следствием установлена причастность членов преступной группы к краже имущества из загородного дома потерпевшего, куда они проникли с использованием ключей, которые у него отобрали. Они похитили практически все, что смогли увести. Затем, используя компрометирующую информацию, полученную в ходе слежки, злоумышленники получили от потерпевшего информацию, что у него имеется имущество в держимости. Злоумышленники ворвались в квартиру, которую мужчина сдавал в аренду, и, не сбив арендатора, забрали всю имеющуюся электронику, а также ювелирные изделия. Не возбуждены уголовные дела. Валерия Пряхина, специально для «Милицейской волны».
2: Житель Красноярского края ради аннулирования кредита перевел мошенникам почти 2 миллиона рублей. Злоумышленники убедили потерпевшего в наличии оформленного на его имя займа. Чтобы избавиться от долга, мошенники вынудили мужчину перевести накопление на безопасный счет. Историю продолжит представитель пресс-службы краевого главка МВД.
5: Следуя указаниям обманщика, потерпевший снял со своих счетов 1 миллион 200 тысяч рублей и, находясь под постоянным контролем злоумышленников, перевел всю сумму через банкомат. Позднее мужчина снял и перевел еще около 400 тысяч рублей. На этом злоумышленники не остановились. Находясь в Красноярске, потерпевший по их указанию продал свой автомобиль и также перевел 357 тысяч на указанные реквизиты. Кроме того, он дополнительно перевел порядка 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Алексей Трестов, для «Милицейской волны».
2: На этом пока все. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
1: Работает полиция. Новости.

кто-то лапку сломал, не в счет, а до свадьбы заживет, а помрет.

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: Сотовый поликарбонат от 175 рублей, монолитный от 625 рублей и профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
3: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Суетной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 15 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: В студии Татьяна Власова. Здравствуйте. Компьютеры, ноутбуки, серверы, жесткие диски, оперативные памяти и процессоры ряда производителей попали в обновленный стоп-лист Минпромторга по параллельному импорту. Запрет начнет действовать с 27 мая. Под ограничение также попали флешки, модемы, маршрутизаторы и твердотельные накопители от некоторых брендов. Помимо электроники, из перечня разрешенных для параллельного импорта исключены электрические зубные щетки Oral-B, детские игрушки и настольные игры Spin Master. Ограничения направлены на стимулирование спроса на отечественную радиоэлектронику. Памятная медаль участнику Парада Победы в городе Герои Тули учреждена в регионе по поручению губернатора Дмитрия Миляева. Медаль будет вручаться участникам парада, а также лицам, принимавшим активное участие в его подготовке и проведении. А в год 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и в 85-летие героической обороны Тулы принято решение о присвоении имен героев Тульской оборонительной операции парадным расчетом. По традиции, в параде Победы в городе Оружейников примут участие военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Парадные зилы для командования Тульским гарнизоном уже доставлены в Тулу. На главной площади Тулы обновили флаг России. К работам по замене триколора привлекли областных спасателей и автолестницу пожарно-спасательной части регионального МЧС. Использование специальной техники потребовала высота флагштока. Автолестница позволила поднять сотрудников на необходимую высоту для демонтажа старого и крепления нового полотнища. Работы прошли в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности, уточнили в МЧС. В Туле проходит акция «Георгиевская ленточка каждому пассажиру». В общественном транспорте пассажирам вручают ленточки как символ мужества и памяти о Великой Победе, о подвиге нашего народа. А с 9 по 11 мая для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла проезд во всем общественном транспорте будет бесплатным. Кроме того, в эти дни у них будет возможность бесплатно вызвать такси. Для этого нужно будет обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения.

0: Тули развенчают мифы о семейной жизни Льва Толстого. 16 мая в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» в культурно-выставочном комплексе ЛНТ состоится 9-я лекция цикла «Мифы о Толстом». Лекция, получившая название «Ангел и деспот. Мифы о семейной жизни», будет посвящена сложной и противоречивой истории отношений Льва Николаевича и Софьи Андреевны Толстых. На лекции будут представлены предметы личного гардероба писателя. И о погоде. По данным Яндекс.Погоды, в ближайшие часы в Туле ясно, вечером на термометрах до 20 градусов тепла, без осадков. Новости все. Татьяна Власова, «Милицейская волна».
1: Новости. «Милицейская волна».

0: Категория 16+. Служба информации милицейской волны. Специальный репортаж.
1: 4 номинации, более 100 участников, звуки музыки. И не просто музыки, а песен о родине, о доме и о семье. Это отборочный этап фестиваля конкурса патриотической песни имени Иосифа Кобзона. А на сцену выходят учителя и воспитатели из всех округов Москвы. Звучат в том числе и те произведения, которые исполнял сам мэтр эстрады.
2: Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение.
1: Каждый из участников понимает, насколько велика ответственность выступать на конкурсе, который носит имя столь великого артиста. Ведь Иосиф Кобзон через музыку демонстрировал любовь к отчизне и объединял разные культуры и народы страны. Это отметил член жюри, заслуженный артист России Игорь Демарин.
3: Это человек, который отдал песни, патриотические песни, гражданские песни, песни о любви, о дружбе, всю свою жизнь, и он искренне верил в это.

0: Конкурсная программа развернулась в 4 номинациях, каждая из которых раскрывала многогранность вокального искусства. Первое и самое масштабное – это эстрадный вокал. Яркими и впечатляющими оказались номинации «Народный» и «Академический вокал» и, пожалуй, самая интересная – «Авторская песня». Но все они объединены одной общей целью, рассказала нам дочь Иосифа Кобзона Наталья Рапопорт-Кобзон.
1: Задача – продолжать популяризировать эти песни, нести их людям, воспитывать молодежь на этих прекрасных песнях. Сейчас в стране такое настроение, когда очень нужно поднимать дух, напоминать людям, какая у нас красивая, большая, сильная страна.
0: В фестивале принимают участие люди разных возрастов и профессий, и каждый региональный этап конкурса уникальный. Например, в Забайкальском крае сразу несколько полицейских стали победителями регионального этапа конкурса, рассказал директор Академии культуры и искусств имени Кобзона Антон Собянин.
2: Да, вы знаете, сотрудники органов внутренних дел принимают участие. Вот уже был у нас и фестиваль этот идет по стране. Вот у нас уже были сотрудники, потрясающий коллектив в Костроме, в Томской области, в Иркутской, в Забайкальском крае. Везде практически есть сотрудники полиции. И это очень радует, потому что представляют очень хороший вокал. Вы знаете, прям когда выходят полицейские и красиво еще поют, это вообще радуется душа. Вот. А так, конечно, фестиваль сначала был в 3 субъектах Российской Федерации. Сейчас уже проходит порядка 6-7 субъектов каждый год, то есть увеличивается интерес.
0: Одним из членов жюри стала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что раньше Иосиф Кобзон выступал на всех концертах, посвященных правоохранительным органам, а теперь полицейские выступают на конкурсе имени великого артиста.
3: Мне лично творчество Иосифа Кобзона очень близко, я его очень люблю. Он всегда выступал на концертах, которые посвящены были тогда Дню милиции, а сейчас сотрудник органов внутренних дел. И отрадно, что вот эти вот замечательные песни, которые он пел на наших концертах ко дню сотрудника органов внутренних дел, сейчас исполняют разные поколения, начиная от молодежи, заканчивая уже совсем взрослыми людьми. И, конечно же, особенно отрадно, что в этом замечательном конкурсе принимают участие сотрудники российской полиции.
4: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет,

0: дни и ночи.
1: Фестиваль-конкурс патриотической песни имени Иосифа Кобзона проводится с 2023 года. За это время в нем приняли участие тысячи солистов и творческих коллективов. В этот раз победители региональных этапов представят свой город на гала-концерте конкурса, который пройдет в день рождения Иосифа Кобзона 11 сентября в Доме музыки в Москве. Лауреаты выступят на одной сцене вместе со звездами эстрады. Роман Чупров, «Милицейская волна».

0: «Полицейская волна».
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня вечером в Туле будет солнечно, без осадков и плюс 22. Давление нормальное, ветер западный слабый. Завтра в городе вновь малооблачно, без осадков и плюс 27.

0: Категория 16+. Работает полиция. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Более 3 миллионов рублей украл пособник мошенников из квартиры москвича. Аферисты напугали юношу, что якобы с его счета спонсируется противоправная деятельность. Они убедили потерпевшего передать ключи незнакомцу, чтобы тот забрал имущество на декларирование. Историю продолжит начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васинин.
2: По возвращении домой семья обнаружила беспорядок и вскрытые сейфы, из которых пропали наличные деньги и ювелирные изделия. Общая сумма материального ущерба составила 3 миллиона рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска МВД России по району Покровское-Стрешнево установили маршрут передвижения и задержали одного из подозреваемых. Им оказался 18-летний житель города Санкт-Петербурга. Местонахождение похищенного сейчас устанавливается. Следователем отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
1: Добавлю, фигурант заключен под стражу. 59 миллионов рублей украла создатель финансовой пирамиды в Алтайском крае. Женщина предлагала гражданам стать пайщиками торгово-потребительского кооператива. При этом злоумышленница гарантировала, что инвестиции в организацию принесут прибыль потерпевшим. Подробности рассказала представитель пресс-службы краевого главка МВД.
3: Фактически полученные активы злоумышленница присваивала и тратила на собственные нужды. К настоящему моменту установлено 56 потерпевших, а общая сумма ущерба, причиненного им, превысила 59 миллионов рублей. Противоправная деятельность недобросовестного председателя торгово-потребительского кооператива была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело. Светлана Липунова специально для милицейской волны.
1: Полиция Ростовской области поймала пособника мошенников за продажу 500 сим-карт. Мужчина покупал незарегистрированные абонентские номера, а затем передавал их в пользование своим кураторам за вознаграждение. Наниматели оформляли лицевые счета сотовых операторов на других граждан. Историю продолжит представитель пресс-службы областного главка Алина Гречко.
4: Через один зарегистрированный личный кабинет мобильного оператора подозреваемый дополнительно ежедневно активировал по 3 виртуальных номера. Данные для доступа к этим номерам он также отправлял неизвестным через чат-бот. Таким образом, за весь период мужчина зарегистрировал около 500 абонентских номеров. Для вывода своего заработка из виртуального кошелька подозреваемый нашел в мессенджере человека, который предложил перевести средства на его виртуальный счет, а взамен получить их наличными. Для этого мужчина отправился в Ставрополь, где через неизвестный обналичил деньги. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
1: Добавлю, расследование продолжается. На этом пока все. Мария Шлихтенко, «Милицейская волна».
0: Работает полиция. Новости.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
0: Для аудитории старше 16 лет.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 16 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передают РИА Новости. Отмечается, что постановление об этом уже подписано. Чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. При этом подать такое заявление можно лично или дистанционно. Через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Многодетным семьям с четырьмя и более детьми могут разрешить бесплатно парковать не одну, а две машины. С таким предложением выступил Минтранс, передает ТАСС. Сейчас такая льгота действует только для одного автомобиля в семье. Возможные изменения прорабатывают вместе с профильным комитетом Госдумы. Рекомендации для регионов планируют обновить до 30 июня. Именно региональные власти решают, кому и в каком объеме предоставлять парковочные льготы. Инициатива вошла в план по развитию семейного подхода в транспортной отрасли. К 2035 году по всей России будут продаваться электронные билеты на электричке. Об этом сообщил Кабмин. Это предусмотрено концепцией развития перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Планируется, что не менее 50% билетов будут оформляться в электронном виде в рамках единого транспортного документа. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что одним из ключевых направлений развития железнодорожных перевозок остается цифровизация и внедрение современных технологий. В Рособорнадзоре рассказали, что не считается шпаргалкой на ЕГЭ. Как передает ТАСС, на рабочем столе можно иметь еду, воду и лекарства. Также на экзаменах по физике и биологии разрешен непрограммируемый калькулятор. По физике также линейка без справочной информации. По географии – непрограммируемый калькулятор, географические карты и статистические приложения. По математике – линейка без справочной информации. На ЕГЭ по химии разрешены непрограммируемый калькулятор, периодическая таблица Менделеева. На экзамене по литературе – орфографический словарь. Большинство россиян хотя бы раз в жизни попадали в ситуацию несовпадения в ценностях и образе жизни с партнером, но 62% опрошенных отметили, что это не мешало построению гармоничных отношений, передает ТАСС со ссылкой на исследование. Наиболее деструктивным фактором для отношений респонденты назвали разницу в жизненных ценностях. На втором месте – различия в ритме жизни, на третьем – в социальном статусе и доходе. Самыми безобидными аспектами, разницы в которых практически не мешает счастливым отношениям, пользователи считают внешность и стиль в одежде, интересы и хобби и уровень образования. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Категория 16+.
1: Сегодня мошенников, готовых поживиться за наш с вами счет, буквально пруд пруди. А оно вам надо? Чтобы не попасться на удочку жуликов, слушайте программу «Ухо востро» по будням после 12 и 15 часов.
2: Милицейская волна.
3: Реклама.
4: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тема Наве». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Дэн Дерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритиа». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
5: У меня...

0: Автокласс. Оборонная 116. Новые автомобили покупают в Автокласс.
1: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
2: Уникум Пласт делает выгодное предложение на теплицу народную с поликарбонатом. Сейчас специальная цена 24 500 рублей. Звоните в Уникум Пласт. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
3: Кадастровый инженер.
4: Да!
3: Проектировщик.
4: Да!
3: Геодезист.
4: Да!
3: Тулземпроект.
4: Да!
5: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
6: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: Милицейская волна.
1: Ой, джага, о-о.

0: погоде.
1: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
2: Как сообщает Яндекс.Погода, сегодня вечером в Туле будет солнечно, без осадков и плюс 22. Давление нормальное, ветер западный слабый. Завтра в городе вновь малооблачно, без осадков и плюс 27.

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны.
1: 1944 год. В недавно образованной Ульяновской области в годы Великой Отечественной войны активизировалась бандитская группа Терехиных. Ее сколотили из дезертиров. Долгое время преступники оставались неуловимыми. Тревожные сообщения о вооруженных грабежах, кражах, поджогах, изнасилованиях поступали завидной регулярностью. Засады, дежурства на проселочных дорогах и другие мероприятия не давали желаемых результатов. Здравствуйте, меня зовут Андрей Финагин. Сегодня в энциклопедии милицейской волны о том, как милиционер Дмитрий Вырин банду Терехиных ловил. Дмитрий Вырин родился в семье крестьянина-бедняка. С малых лет привык к тяжелому труду, батрачил на помещиков, затем на кулаков. Был грузчиком и рабочим на железной дороге. В 1933-м его призвали в армию, а через 3 года он вернулся и поступил на службу в милицию рядовым сотрудником. Работать приходилось в разных должностях. В 1940 году он, наконец, получил серьезное назначение и стал оперуполномоченным. Дмитрий Вырин быстро зарекомендовал себя отличным сыщиком, и уже через год его назначили заместителем начальника Майнского районного отделения НКВД по Куйбышевской области. Затем в феврале 1943-го перешел на службу в районное отделение во вновь созданной Ульяновской области. В это время там бушевала группа Терехиных. Неоднократно Дмитрий Вырин, переодевшись в женскую одежду, уходил в окрестные леса, якобы по ягоды. Замысел был прост. Бандит обнаружит себя, заметив одинокую молодую женщину. Но Терехиных среди задержанных все не было. 6 июля 1944 года стало известно точное местонахождение бандитов. В землянке на заброшенном поле. Зная намерение преступников уйти на Урал, Дмитрий Вырин принял решение ликвидировать банду до утра. На рассвете удалось обнаружить укрытие преступников. На предложение сдаться бандиты ответили выстрелами. Начальник отделения первым бросился в атаку с криками «Ура! За мной!», во время которой был смертельно ранен. Бандиты же впоследствии понесли заслуженное наказание. Но это уже другая глава энциклопедии милицейской волны.
0: Энциклопедия милицейской волны.

0: Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России.
1: Татьяна Буланова с песней «Возвращайтесь, пацаны». Эта проникновенная песня композитора Андрея Куряева на стихи Ирины Севастьяновой была представлена в октябре 2025 года и сразу же вызвала массу теплых отзывов в соцсетях. Вот лишь один из них. «Спасибо за такие песни. Слезы текут сами. Пусть Господь услышит просьбы жен и матерей».

0: Полицейская волна.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
5: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
6: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 17 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: С новостями в студии Людмила Зеленкова. Здравствуйте. С начала года в России зафиксировали 25 тысяч укусов клещей. Из них 7 тысяч за последнюю неделю. Наиболее высокая активность насекомых отмечена в Московской области и Республике Алтай. Как пишет «Известия», с начала года у 34 россиян обнаружили те или иные заболевания, передаваемые клещами. Среди них боррелиоз, тиф и энцефалит. Опрошенные изданием «Эксперты» рассказали, что традиционно пик активности членистоногих приходится на конец апреля, первую половину мая. При переменчивой погоде они становятся агрессивными. В Туле готовится реконструировать Московский вокзал. В ходе выездной межведомственной рабочей встречи обсудили капитальный ремонт железнодорожного вокзала и комплексное благоустройство прилегающей территории. В него войдут модернизация вокзального комплекса, создание безбарьерной среды, благоустройство прилегающих территорий, а также повышение безопасности и транспортной доступности. Уже сформирована рабочая группа для длительной проработки концепции благоустройства. Запланированы общественные обсуждения и сбор предложений от жителей города. На автодороге Новая Клеменово-Ясногорск-Мордвес в Веневском районе началась укладка асфальта. Фрезерование изношенного покрытия завершено, старый асфальт снят на всей длине, основание готово к обновлению. Дорожники приступили к устройству выравнивающего слоя. Работы на объекте протяженностью около 3 километров идут по графику с контролем качества на каждом этапе. В Туле проходит акция «Георгиевская ленточка каждому пассажиру». В общественном транспорте пассажирам вручают ленточки как символ мужества и памяти о Великой Победе. С 9 по 11 мая для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла проезд во всем общественном транспорте будет бесплатным. Кроме того, в эти дни у них будет возможность бесплатно вызвать такси. Для этого нужно обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения. На главной площади Тулы обновили флаг России. К работам по замене триколора привлекли областных спасателей и автолестницу пожарно-спасательной части регионального МЧС. Использование специальной техники потребовала высота флагштока. Автолестница позволила поднять сотрудников на необходимую высоту для демонтажа старого и крепления нового полотнища. Работы прошли в штатном режиме с соблюдением всех мер безопасности. И о погоде. По данным портала Яндекс.Погода, вечером во вторник нас ждет малооблачная погода и до плюс 15. Сейчас за окном ясно и 25 градусов выше нуля. У меня на этом все. Меня зовут Людмила Зеленкова. «Милицейская волна». Еще больше новостей вы можете найти на сайте Тульской службы новостей, а также в телеграм-канале ТСН-24.
1: Новости. «Милицейская волна». Для детей старше 16 лет.
0: Категория 16+. Хороший вечер на «Милицейской волне».

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это милицейская волна, это хороший летний вечер, несмотря на то, что сегодня всего лишь 6 мая. Скоро старожилы, такие мудрые люди, которым за цать будут рассказывать молодняку, что «Эх, было время, когда нам нужны были плащи и демисезонные куртки». А также демисезонная обувь. У нас были осень и весна. А молодежь будет скворить и говорит: подождите, у нас тоже есть осень. Вот вчера 2 дня было, а потом зима началась, или там весна. Пожалуйста. Так же и получилось.
1: Просто у нас это все очень резко, и демисезонка, она получается особо-то и не нужна.
0: Да.
2: Хорошая тема.
0: Друзья, наверняка многие из вас, те, кто живут в столичном регионе, сейчас к вот этим уважаемым радиослушателям обращение, возможно, были разбужены ревами такими реактивными. И речь ведь сейчас идет исключительно о подготовке к Параду Победы, потому что сегодня новостные ленты пестрели о том, что прошла репетиция воздушной части Парада Победы. И надо сказать, что сегодня, опять же, из новостей, я, к сожалению, в этот момент спала, я новостную ленту читала, вот в небе появились наши красавцы, наше великолепие, наша гордость, а у нас две гордости, все об этом знают, это русские витязи и стрижи.
1: Вот.
0: И вот сегодня про стрижей очень хочется отдельно поговорить, да даже не то, чтобы поговорить, хочется поздравить. Ведь, потому что именно 6 мая 1991 года считается датой официальной создания пилотажной группы «Стрижи» 237-го Центрального показа авиационной техники Воздушно-военных сил России имени Кожедуба. О, какое большое название. Представляешь, если вот это все выговаривали каждый... А может, и выговаривают, я не обращала внимания.
1: Выговаривают, конечно, когда официально какие-то объявления.
0: Интересно, кстати, что история создания у этой авиационной группы достаточно большая, потому что было как? Вот в Кубинке есть авиабаза, и там есть полк, в котором готовятся летчики. И считается, что это один из лучших мест, один из лучших как называется место, где готовят, университетов, да, наверное, где готовят летчиков вот такой суперпрофессиональной квалификации. И получилось, смотрите, как интересно. Вот этот самый полк, 234-й гвардейский истребительный авиационный полк 16-й воздушной армии, историю свою ведет с 50-го года. 1950-го. Я напомню тем, кто сейчас немножечко думает, зачем он это рассказывает. Ну, потому что день основания стрижей 91-й год, да, мы считаем. Так вот, получается, 40 лет назад стрижи, по сути, уже были. И главной задачей полка тогда было проведение воздушных парадов над Москвой. Первый, который состоялся в 51-м году, 1 мая. Вот. А дальше вот этих ребят, этих летчиков стали приглашать. А потом, собственно, был в 61-м году большой парад. Ну, а потом ребят начали приглашать за рубеж. Показать свой вот этот профессионализм. И однажды в 1988 году, готовясь к международному дебюту, летчики задумались о том, что надо как-то униформу нам придумать. Имидж нам какой-то нужен. Да, мы просто летаем на самолетах и все. Но это я по-простому рассказываю. И вот тогда на белых фюзеляжах, на ярко-синих килях по бортам проходили синие молнии, а на воздухозаборниках появились эмблемы группы «Черные стрижи» на красном фоне. Вот эти верткие птицы, ну, потому что они сильно летают, как сумасшедшие, как будто вообще никаких законов аэродинамики для них не существует, дали название группу, и в историю группа уже входит с 91-го года как «Стрижи». Вот какая интересная история создания вот этого удивительной нашей гордости.
1: Да.
0: Я бы даже сказала, визитной карточки.
1: Согласен с тобой, Аллочка.
0: А вот давай сегодня об этом поговорим с нашими уважаемыми радиослушателями. Не о стрижах, а о том, в принципе, ведь каждый из нас в школе изучал краеведение.
1: Да, конечно.
0: Были уроки...
1: У меня даже музей был такой.
0: Вот. Обществознание, обществоведение, география, история, там какой-то народный край и так далее. И каждый радиослушатель, а у нас только образованные радиослушатели, знает прекрасно и историю, и особенности России. Давайте мы сегодня с вами попробуем вместе сделать такой альманах. Не побоюсь этого слова. Вот что, на ваш взгляд, является визитной карточкой и символом России? Вот нас же слушают от Калининграда до Камчатки.
1: Это не считая умных колонок, которые могут
0: совершенно
1: где
0: угодно воспроизводить наш совершенно эфир. Верно. И многие радиослушатели живут за пределами географической территории Российской Федерации. Известно, что настоящая родина, она всегда в сердце остается, где бы ты ни был. Ну и поэтому, друзья, давайте вот сегодня попробуем с вами действительно составить такой альманах. Да? Что, на ваш взгляд, является визитной карточкой и символом России? У нас с Кириллом не просто есть версии, у нас есть заготовленные списки. Мы тоже будем этим делиться. Но прежде дадим возможность вам немножечко вспомнить, пофантазировать. Может быть, даже то, что не является официальным символом, для вас важно.
1: Да, именно для вас. Свое мнение высказывайте.
0: Да, пишите, пожалуйста, +7 977 278 107.8. Это номер в Макс и Телеграм.
1: И, конечно, группа ВКонтакте открыта и работает.
0: Итак, сегодня отвечаем на вопрос, что, на ваш взгляд, является визитной карточкой и символом России?
2: Хороший вечер.

0: Хороший вечер. Милицейская волна.
1: Реклама.
2: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
3: Сотовый поликарбонат от 175 рублей, монолитный от 625 рублей и профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону 71-79-73. Тула. Алексинское шоссе 6.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: Продолжается хороший ветер, и сразу вы подхватываете. Слушайте, это так здорово, конечно. Да. Радио — это великолепное изобретение. Алла Кирилл пишет: Лариса из Алтайского края. 9 лет назад группу «Стрижи» видели. Прилетала впервые в Барнаул на День города. Был их пролет над набережной Оби. Восторга не было предела, как у детей, так и у взрослых. Это было, ну, просто незабываемо. Ларисочка, спасибо, что написали. Кстати, я считаю, что наши великие реки — это действительно визитная карточка.
1: Конечно.
0: Обь, Енисей, Ангара, красавица. Самая моя любимая — Волга,
1: конечно.
0: Не знаю, люблю ее, не могу. Хотя и Дон видела, и Аку, и другие. Но вот эти какие-то к Волге какие-то особые у меня лично чувства. А вот смотри, еще Ирина Евстигнеева пишет, наш постоянный радиослушатель. Так. Здравствуйте, милицейская волна. Я считаю, что символом России, ну и надо сказать, что, скорее всего, одним из символов России, да, потому что у нас их много, является Байкал. В нем отражается наша история, культура, живописность, красота. Красота, широта, сила, душа и русское гостеприимство.
1: Ну, ох, Ирина, как вы правы. Невозможно не согласиться.
0: Слушайте, если вы еще не были, вот кто не был, отправляйтесь. Поверьте, Байкал стоит того, чтобы с ним познакомиться.
2: О погоде.
3: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
4: Яндекс Погода сообщает: сегодня вечером в Туле ясно, без осадков и плюс 22 градуса. Давление нормальное, ветер северо-западный слабый. Завтра в городе также малооблачно, без осадков и плюс 27.

0: Категория 16+. Работает полиция. Новости.
1: В студии Мария Шлехтенко. Здравствуйте. Столичные полицейские нашли у иностранца нелегальные сигареты стоимостью более 30 миллионов рублей. Мужчина организовал поставки контрафактного товара и не имел соответствующей лицензии. Продукцию злоумышленник хранил на складе, а продавал в различные торговые сети. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк в канале ВМАКС.
2: В результате обысков в жилых и складском помещениях полицейскими обнаружено около 65 тысяч единиц никотиносодержащих изделий стоимостью порядка 30 миллионов рублей. При этом у некоторых сигарет уже истек срок годности. Также изъяты средства связи и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. Нелегальный товар передан для ответственного хранения и будет уничтожен в установленном законом порядке. Следователям регионального подразделения полиции возбуждено уголовное дело.
1: Добавлю, задержанный находится под домашним арестом. Руководитель почтового отделения украла почти 500 000 рублей в Рязани. Работница брала из кассы деньги, которые предназначались для социальных выплат. Чтобы скрыть следы хищения, злоумышленница вносила в отчетные документы недостоверные сведения. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
3: Согласно материалам дела, в общей сложности женщина присвоила из кассы организации около 500 000 рублей. Деньги она потратила на выплату долга и на личные нужды. Противоправную деятельность злоумышленницы пресекли сотрудники управления ФСБ России по Рязанской области и межмуниципального отдела МВД России Шиловский. Бывшему руководителю отделения почтовой связи предъявлены обвинения в совершении преступлений. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Дмитрий Макаров, специально для милицейской волны.
1: Подросток за рулем пытался скрыться от полицейских в Волгоградской области. Правоохранители решили остановить водителя иномарки, однако он проигнорировал требования и увеличил скорость. В ходе погони стражи правопорядка с помощью оружия повредили покрышки автомобиля и остановили лихача. Тему продолжит представитель пресс-службы областного главка МВД.
4: Выяснилось, что «Шкоду» управлял 16-летний подросток, который в силу возраста не имел водительского удостоверения. В салоне также находилась его 24-летняя знакомая, которая арендовала авто и передала руль молодому человеку. Юноша признался, что решил просто покататься, но при виде патрульного экипажа испугался ответственности и предпринял попытку скрыться. Полицейские отстранили юного водителя от управления транспортом, а седан отправили на специализированную стоянку. В отношении нарушителя в присутствии законного представителя были составлены административные материалы. Мария Кожанова, специально для милицейской волны.
1: На этом пока все. Мария Шлехтенко, служба информации милицейской волны.
0: Работает полиция. Новости. Хороший вечер.

0: Продолжается хороший вечер на милицейской волне. Мы сегодня с вами говорим, друзья, о том, что для вас является визитной карточкой и символом России. Понятное дело, что есть такие вот, ну, как бы общепринятые ценности, которые, безусловно, мы не оспариваем ни в коем случае, но, может быть, у вас есть и какие-то индивидуальные, да, личные свои такие символы России. Мы будем очень рады узнать об этом. Вот Аня пишет, Самарина, да. Здравствуйте, милицейская здрасте. Волна. Во-первых, с праздником, с Днем Георгия Победоносца поздравляет. Спасибо. Взаимно. Помню, говорит, в детстве было пение. Пели гимн России все в школе. И, как говорится, пишет Аня, родина мать зовет. И я так полагаю, что, видимо, в этом сообщении Аня хотела сказать следующее, что гимн России, да, является визитной карточкой, потому что трогает до мурашек. И вот родина мать. Слушай, по поводу родины матери, ты был в Волгограде, Кирилл,
1: нет,
0: честно признавайся?
1: Нет, не был, очень хочу.
0: Я вот недавно была.
1: Сходить на экскурсию.
0: Обязательно, обязательно. Причем, ты знаешь, это невероятный город, ну, такая историческая часть, скажем так, его, да, это нельзя сказать, что это совсем малоэтажная застройка, но, скажем так, она относительно ровная. Но когда ты подъезжаешь на поезде к Волгоград, значит, главный, к железнодорожному вокзалу, ты не можешь не проехать мимо монумента Родина-Мать.
1: Ну, конечно.
0: Ты ее видишь издалека.
1: Со всех сторон, можно сказать.
0: Практически. Угу. И это тоже, вот ты знаешь, это момент, когда ты смотришь, и ты понимаешь, что у тебя внутри от восторга перехватывает дыхание. Это настолько невероятно выглядит, да? Ну вот, казалось бы, с одной стороны, да, поставили монумент, но сделали его настолько величественным,
1: да.
0: А уж когда идешь гулять на Мамаев курган, да, находишься там, находишься в непосредственной близости у подножия родины матери, и это, я могу сказать, ни с чем не сравнимое, конечно, впечатление. Кто не был, друзья, вот найдите возможность, отправляйтесь, потому что, что, конечно, на 9 мая творится в Волгограде, и это словами не описать.
1: Все приезжают, всем
0: парады,
1: хочется посетить места.
0: Парады, украшено все, вечером салют неимоверный. В общем, это просто... Я даже вот до речи потеряла от восторга.
2: Реклама.
3: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
2: Для аудитории старше 16 лет. Великой Победе посвящается. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Хороший вечер.

0: Хороший вечер. Милицейская волна.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: Хорошие приветы.
1: В завершении часа традиция передавать приветы не меняется. Если хороший вечер, знайте, обязательно так и будет. Ну и помимо этого, конечно же, продолжаем озвучивать ваши сообщения. Сегодня говорим про символы России. Добрый вечер, пишет Зина. Вот как раз стрижей я сегодня наблюдала в своем окне, которые после репетиции пролетали над нашим домом. Они всегда летают над нашим домом после парада и репетиции. И один пилот как-то отклонился от ряда, а потом раз и встал в строй. И гордость невозможная, когда видишь их летящих. А еще, когда бываешь за границей нашей родины и видишь березки, сердце захватывает и думаешь, вот наша гордость, вот наше дерево, именно Россия. Но, кстати, да, березу тоже, мне кажется, можно смело вписывать в символы нашей страны.
2: Еще у нас есть не просто сообщение, а поздравление.
1: Так.
2: Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, Салматову Марину Руслановну с днем рождения.
1: Ура! Поздравляем!
2: Пожелать хочется имениннице здоровья, счастья и благополучия. С уважением, Саня Медведь.
1: Ну, конечно же, мы присоединяемся ко всем словам, сегодня сказанным в ваш адрес, праздничным, торжественным и поздравительным. И музыкальную заявку тоже хотим подарить в связи с этим большим праздником.
2: Она уже звучит.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 18 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Подозреваемого в убийстве 34-летней давности задержали полицейские в Татарстане. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленник был участником одной из криминальных группировок в Казани. По указанию ее лидера, он несколькими выстрелами убил главаря другой преступной группы и пытался расправиться со свидетелем преступления, но тому удалось скрыться. Следственными органами было возбуждено уголовное дело, однако по горячим следам установить личность подозреваемого не удалось. Недавно в ходе работы по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет оперативники вышли на след предполагаемого убийцы. Его передали в следственные органы для дальнейших процессуальных действий. В Туапсе 5 семей заселят в квартиры после утраты жилья из-за беспилотников. Об этом сообщили в администрации округа. Там отметили, что квартиры полностью готовы для проживания, завезли необходимую мебель. Люди останутся в них, пока не будет полностью решен вопрос с их постоянным жильем. Напомню, с 16 по 30 апреля НПЗ в Туапсе подверглись ударам дронов. Атака привела к серьезным повреждениям инфраструктуры и загрязнению окружающей среды. Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Теперь их нельзя сдать в багаж и заряжать на борту, а один пассажир может провести только два аккумулятора, сообщил перевозчик. Также внешние аккумуляторы нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки, а размещать их можно будет только в кармане или под сиденьем кресла, добавили в «Аэрофлоте». При этом, если содержание лития в устройстве выше 2 граммов, но ниже 8, оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании. Пауэрбанки, запасные батареи с содержанием лития более 8 граммов и мощностью свыше 160 ватт в час пассажирам провозить запрещено. Их воздушная перевозка может производиться только в качестве опасного груза через грузовые терминалы аэропорта, отметили в авиакомпании. Больше половины опрошенных россиян хотя бы раз продавали через интернет вещи, которыми давно не пользовались. Еще 21% респондентов планируют начать это делать, а 65% хотели бы избавиться от ненужного, чтобы освободить место в квартире, передает газета «РУС» со ссылкой на исследование. У 9 из 10 россиян есть предметы, которые не использовались последние полгода или дольше. Причем больше всего доля таких людей среди женщин и респондентов старше 65 лет. По данным аналитиков, обычно невостребованные вещи хранят в шкафах и на антресолях, в отдельной кладовке, на балконе, в гараже или в загородном доме. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 24, солнечно, без осадков. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости. Категория 16+. Хороший вечер на «Милицейской волне».

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это «Милицейская волна», это «Хороший вечер». В студии Кирилл Комарзин.
1: А также Аллочка Никитина.
0: А еще мы сегодня говорим с вами о выдающихся символах России, что для вас является символом России. И надо сказать, что иногда серьезные сообщения в студию «Милицейской волны» прилетают, а иногда и шуточные.
1: Да.
0: Вот, пожалуйста, Светлана пишет: здравствуйте. Во-первых, спасибо за поднятую тему. Сегодня очень приятно и достойно слушать. Мне кажется, что в скобочках она хотела написать: иногда недостойно вас слушать. Ну, потому что на вкус и цвет образца нет. Здесь понятно.
1: Темы у нас разные бывают.
0: Да, но самое интересное дальше. Все символы нашей великой страны для нас... Вот здесь вопрос. Если дороги, то это ваше отношение. А если вы говорите о том, что все символы нашей великой страны – это дороги,
1: то вы явно
0: умеете, обладаете интересным качеством, которое называется чувство юмора. Потому что где-то они действительно великолепные, а где-то они еще пока ждут, пока станут великолепными.
1: Сообщение двоякое. С двух смыслов.
0: Главное, про символ ничего не написала. То есть ничего не написала, что является. В отличие от Елизаветы. Лиза пишет: здравствуйте, милицейская волна. Сейчас я уже взрослая, но помню, как в детстве очень любила играть с определенными куклами. И сейчас считаю, что это тоже один из символов нашей страны. Конечно, вы догадались. Я про матрешек говорю.
1: Конечно,
0: матрешки. Я, кстати, помню.
1: Так и думал, что кто-нибудь напишет.
0: А ты играл
1: сегодня
0: в матрешки? Я играла.
1: У меня лично не было, по-моему, в гостях, где я помню, вот прям их разбирал, и
0: это
1: мне так нравилось. Конечно.
0: Посчитать,
1: да,
0: как они.
1: Да,
0: а
1: да,
0: вдруг
1: да, да,
0: сейчас поместились, а вдруг потом не поместится.
1: Да,
0: надо же попробовать,
1: конечно,
0: еще раз. Интересно, очень здорово. Здравствуйте, милицейская волна. Это пишет нам уважаемый радиослушатель Григорий из Нижнего Новгорода.
1: Так.
0: Милицейская волна. Я считаю, что символом нашей страны является атомный ледокольный флот, потому что ни у кого больше таких, как у нас, разработок нет.
1: Конечно, только у нас лучшие разработки. Тут невозможно не
0: согласиться. Я даже скажу, что единственные. Вот есть у меня знакомый, который инженером. Его не хотели отпускать, он в этом году только на пенсию. Уже не то, что там по предельному возрасту, уже просто убегал. Убегал из работы, потому что его не отпускали. Вообще,
1: ясно,
0: он очень хороший инженер, и он как раз занимался в конструкторском бюро, которое занимается вот этими двигателями для атомных ледоколов. И я как-то однажды с ним общаюсь, я говорю: слушайте, я не буду называть его, слушайте, я говорю, расскажите честно, я говорю, я такую передачу посмотрела. Я говорю, и вот прям получается, что мы одни. Он такой говорит: да. Я говорю: подождите, то есть это не художественный вымысел, это правда? Он говорит: да, правда. Вот те разработки, те атомные ледоколы, которые сейчас у нас в строю, такого нет больше
1: просто
0: ни у кого
1: берет
0: в мире.
1: Гордость.
0: Да, да. Вот, друзья, мы сегодня про это и говорим. Символы России для вас. Что это? Пишите, рассказывайте. Плюс 7-977-278-107-8. Это номер для сообщений в Макс и Телеграм. И группа ВКонтакте открыта,
1: да,
0: и работает.
1: Ждем ваших посланий.
2: Хороший вечер.

0: Хороший вечер. Милицейская волна.
1: Реклама.
2: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Токсичный ансамбль «Лягуха», «Лолита Кос», «Тема НВ», «Рушана», «Хмыров», «Образа нет», «Тендерти», «Бонд с кнопкой» и «Любимая». «Елка», «Нейромонах Феофан», «Танцы минус», «Найк Борзов», «Тритиа», «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
3: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
4: Проспект Ленина, 54Б.
5: О, Европейский квартал.
6: Кадастровый инженер.
7: Да!
6: Проектировщик.
7: Да!
6: Геодезист.
7: Да!
6: Тулземпроект.
7: Да!
8: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
9: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: Пишет нам уважаемая Марина Шевелева. Здравствуйте, так. Милицейская волна. Для меня символы России – это наша Красная площадь, музей Ленина, мавзолей и рубиновые звезды на Кремле. Вот, ох. Да, кстати, вот тоже, да, какой богатый русский язык. Рубиновые звезды на Кремле. И да. Ты сразу их представляешь. Не красные, да. Не розовые, не светящиеся, не какие-то рубиновые звезды. Все, и ты видишь эту картинку.
1: Ну, потому что они на самом деле, да, стало полагать, да, рубиновые.
0: А вот еще очень правильную мысль закинул Владимир Алтайский. Я считаю, что символ России – кукла неваляшка. И говорит, думаю, догадываетесь, почему. Знаете, мы с Кириллом посоветовали, полагаем, что действительно неваляшка является символом России. Потому что сколько... Не пытайтесь нас уронить.
1: Да-да-да.
0: Ничегошеньки у вас не получится.
2: О погоде.
3: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
4: Яндекс Погода сообщает, сегодня вечером в Туле ясно, без осадков и плюс 22 градуса. Давление нормальное, ветер северо-западный слабый. Завтра в городе также малооблачно, без осадков и плюс 27.

0: Продолжается хороший вечер. Друзья, мы продолжаем сегодня собирать ваше мнение на вопрос вот какой. Что вы считаете является символом и визитной карточкой России? Пишет нам Оксана Шмидтке, которую мы сейчас знаем, живет в Германии. Да. Но говорит, я считаю, что символом России в том числе является Сибирь. Ведь я сама из Западной Сибири, Новосибирской области. Но ведь есть в России не только Западная Сибирь, но и Восточная тоже. Смотри, как тонко подметила Оксану. Есть. И я считаю, что в Сибири много есть своих достоинств, разной природной красоты и многое другое. Ну, конечно, Одни омули и сиги. Какая красота. Ням-ням-ням-ням, особенно запеченные на костре. Да. Это же вообще великолепно.
1: А вот пишет нам Валентина Иванова в нашу официальную группу. Доброго вечерочка. На мой взгляд, оренбургский пуховый платок.
0: Да.
1: Я знаю, Аллочка, что у тебя есть.
0: Есть. Обожаю.
1: Вот, да, Валентина пишет, что это является визитной карточкой России. Как говорится, и в пир, и в мир, и добрые люди. До сих пор часто вижу путешествия по Московской и Рязанской области бабулечек в таких платочках.
0: И надо сказать, что еще не только и в пир, и в мир, и в добрые люди, но еще и в место посещения доктора очень часто помогает это. Потому что настоящий оренбургский платок, он же, в чем его прелесть, да, он связан по определенной технологии, такой невесомый. То есть настоящий оренбургский платок можно в обручальное колечко весь протащить вот так вот. Да, то есть там он большой, но вязка настолько легкая, что он невесомый фактически. И шерсть сама по себе обладает терапевтическими свойствами. Вот кто знает, что такое ревматизм, радикулит и все остальное, прекрасно знают, как хорошо оренбургский платок, помещенный в район поясницы, снимает все эти симптомы. Это же просто красота.
1: Конечно. И Валентин еще добавляет, а еще посадский расписной платок.
0: Да.
1: Без него невозможно представить русскую девушку, женщину и бабушку.
0: Да, они такие красивые. Я всегда на них смотрю. Кирилл, ты не поверишь. Вот у меня есть 3. Я всегда смотрю, и мне кажется, что мне еще нужно штук 15. Потому что мало. Хочется побольше.
2: Хорошо поговорим.
0: Среда на календаре, друзья, и в это время у нас с вами культ просвет на милицейской волне. Мы вспоминаем с вами выдающегося человека, который тоже в целом является в тему сегодняшней перепрограммы, да, визитной карточкой нашей большой страны. У нас сейчас идет с вами цикл дикторов, и я сегодня хочу вам предложить вспомнить о человеке, который вообще очень мало людей знает, как он выглядел, и в отличие от знаменитого Юрия Левитана, не все знают даже его и фамилии. Зато точно вы слышали этот голос и неоднократно. Евгений Хорошевцев на протяжении 20 лет именно он озвучивал все мероприятия президента России в Большом Кремлевском дворце, является парадным голосом на Красной площади. Ну, а между тем он сам называл, что в Кремле его зовут просто дядя Женя. Говорит, так здорово, что у меня очень много племянников. Говорил, конечно же, и очень жаль, что на данный момент в нашем мире его уже не существует. Но все-таки хочется вспомнить и немножко поговорить о нем. Евгений Александрович Хорошевский родился 23 июля 44 года в Москве. С 9 лет занимался в театральной студии. В 16 лет начал работать в Москонцерте. Окончил молодежную театральную студию при Москонцерте. Дальше окончил факультет эстрадного искусства ГИТИС по специальности режиссер музыкального театра. И с 60-го года занимался актерской деятельностью. Вообще, надо сказать, что достаточно мало биографичной информации об этом человеке. Зато есть несколько интервью, из которых удалось почерпнуть интересные ответы на вопросы. Друзья, я сегодня о них вам и расскажу. Так вот, Евгений Александрович сыграл в нескольких фильмах, между прочим, и с 68 года Евгений Хорошевцев начал работать режиссером Всесоюзного радио, работал вместе с Юрием Левитаном, был его учеником и вместе со знаменитым диктором вел праздничные демонстрации в честь 1 мая Октябрьской социальной революции и работал на праздничных демонстрациях на Красной площади. площади, зачитывая лозунги, призывы партии и сопровождая их громогласным «Ура!». Началось с того, что, как рассказывал сам Евгений, Юрий Борисович заметил, сначала был у него режиссером, и он, говорит, у меня спрашивал, отчего я не работаю ведущим? Да потому что я заикаюсь, отвечал Евгений, и до сих пор заикаюсь, ведь выгонят такого ведущего. А диктор на демонстрациях — это другое. Это актер, который может сделать паузу и произносить небольшие тексты. Говорил сам Евгений, что до сих пор осталось у него это заикание, но, правда, после встречи с Вольфом Мессингом в 9 лет, действительно, уже заикался он не так сильно. А еще у Евгения, как у любого живого человека, были ошибки. Сам он рассказывал, что одна из самых больших ошибок была связана с серьезными лицами. В конце 70-х годов, после одной из демонстраций на Красной площади, генеральный секретарь спускался по ступенькам мавзолея, увидел нас и говорит, обращаясь к Левитану: «Здравствуйте, Юрий Борисович». И мне: «Здравствуйте, Женя». А я и отвечаю: «Здравствуйте, Леонид Осипович». Вижу, Левитан бледнеет, из-за спин мне кулаком машут, сердце остановилось, думаю, ну все. Страшная пауза повисла, и вдруг Брежнев нашелся. «Но вы же, Женя, должны знать, что Леонид Осипович – это Утесов, а я – Брежнев», – сказал он и рассмеялся. Ну и, как рассказывал Евгений, тогда все это обошлось. На вопрос, как сохранить голос, Евгений отвечал, что когда голос устает, ему обязательно нужно дать отдохнуть. Я делаю специальные упражнения, и утром он уже в норме. Ну, а если надо отдыхать, молочка тепленького с малиной или медком попить. А еще рассказывал, что легче всего вести концерты, а тяжелее – трагичные мероприятия. Голос должен быть другим, с траурно-печальным оттенком. Очень тяжело находиться в этом состоянии. Когда, рассказывал Евгений, погибла вся ярославская хоккейная команда, во дворце спорта Ярославля был вечер памяти. Потрясающая была по эмоциональному накалу церемония, а в конце фотографии ребят. Я произносил каждого из них. И вы не представляете, как это было трудно, потому что слезы душили. Когда душа полна порыва, отдаешь всего себе. Поэтому я и говорю, это прямая речь Евгения, что нельзя человека научить быть диктором. Как говорила Фаина Георгиевна Раневская про актеров: или тебя Боженька поцеловал, или нет. А когда Евгения Александровича спрашивали подробнее про парады, он рассказывал, что никто раньше их в таком виде и не вел. Придумка-то это была Владимира Владимировича Путина, когда несколько лет назад он пришел на генеральную репетицию и сказал, что ничего не понимаю. Люди пришли, дети пришли, они ничего не знают. Играет оркестр, кто-то идет, кто-то куда-то заходит, выходит, ничего не понятно. Нужно что-то придумать. И я придумал, и стал вести парады. И первый год все это воспринимали в штыки. Даже Халилов, главный дирижер, говорил: «Да что же это невозможно? Не будет никто слышать музыки, все тебя будут слушать и путаться». А я тогда ответил: «Мне было поручено, значит, я сделаю, хотите вы или нет. Давайте смотреть, будет плохо, откажусь сам». А когда первая репетиция прозвучала, мне сказали: «Да, это хорошо». Ну, вот с тех пор так и пошел. А еще рассказывал про казусный случай. Говорит, в одном из фильмов был интересный эпизод. Снимали как-то кинофильм про Великую Отечественную войну в Одессе и попросили меня зачитать сводки с полей сражения голосом Левитана. А я начитал все это. А они привезли записи в Одессу и решили проверить на месте, как все это звучит. И врубили во все динамики на полную. Весь город тогда встал на уши, и в городе началась паника. Вообще, вы можете в интернете тоже посмотреть интересные истории из жизни Евгения Александровича. Но, к сожалению, 13 декабря 2020 года, на 77-м году жизни, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, Евгений Александрович умер. А похоронен он 15 декабря на Троекуровском кладбище. Вот такой он был, удивительный, неповторимый, парадный голос человека, которого за стенами звали просто «Дядя Женя».
2: Хороший.

на ветру, на пыльном ветру стою. Перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя. Как у края судьбы с обрыва летит

0: Это класс. Оборонная 116. Новые автомобили покупают в «Автокласс».
1: Уникум Пласт делает выгодное предложение на теплицу народную с поликарбонатом. Сейчас специальная цена 24 500 рублей. Звоните в Уникум Пласт. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
2: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
3: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: Хорошие приветы.
1: В завершении часа привет и поздравления от вас. И настолько тема сегодня для вас стала актуальна и интересна, что не можем мы остановиться, зачитывая эти сообщения. Хотя я вот вынуждена передать бразды правления Кириллу Комарзину, потому что у меня компьютер решил обновиться.
2: А я с удовольствием хочу прочитать поздравление, которое пришло к нам недавно. Прежде хотим сказать спасибо Константину.
1: Константин нас опять возбуждает опять. Аппетиты наши, присылает нам чаи вкусные,
2: дачи,
1: фарфоры
2: грядки.
1: Красивые, дачи красивые. Костян, приезжайте уже в гости, что вы там все в ухте да бухте.
2: Да, да, да. А вот что касается поздравления, цитирую, поздравляю свою любимую жену Елену Кузнецову с днем рождения.
1: Ура!
2: Желаю крепкого здоровья, успеха в работе, благополучия в семье и счастливой, безмятежной жизни. Ой. Живи и радуйся жизни, и радуй нас своим прекрасным настроением. Любящий муж Сергей. И просьба поставить песню в исполнении Валерия Леонтьева «Дельтаплан». Выполняем вашу музыкальную просьбу и всем радиослушателям напоминаем, что примерно через час у нас начнется не мини-программа, а большая, да, программа по заявкам. Обязательно примите в ней участие, передайте привет и поздравления.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». В Туле 19 часов.
1: Радиоканал «Визави». Для слушателей старше 16 лет.
0: Новости.
2: В студии Людмила Зеленкова. Здравствуйте. Мошенники распространяют в России флешки с вредоносным программным обеспечением, разбрасывая их около офисов, лифтах и на парковках бизнес-центров. Об этом предупреждают эксперты по информационной безопасности. Обычно на такой флешке находится файл, замаскированный под документ или фото. Когда пользователь его открывает, он автоматически запускает вредоносную программу. Спрятанный код выполняется автоматически через любую уязвимость в системе, например, через устаревшую систему безопасности компьютера. При этом флешка определяется как другое подключенное устройство, а не накопитель. Она выполняет команды от имени пользователя и может скачать вредоносное приложение или поменять настройки системы. Кроме того, такая флешка может подать высокое напряжение через порт, что выведет компьютер из строя. В Тульской области 50 объектов культурного наследия нуждаются в ремонте. Всего в регионе под государственной охраной находится 4024 объекта культурного наследия. Об этом ТСН-24 сообщили в Министерстве массовых коммуникаций региона. Из общего количества 335 объекты федерального значения, 915 регионального. Также на территории региона расположены 3 федеральных заповедника и особо охраняемые природные территории. Музей-заповедник Поленово, музей-усадьбы Льва Николаевича Толстого «Ясная поляна» и музей-заповедник «Куликово поле». По итогам инвентаризации определено 50 объектов, которые нуждаются в ремонтно-реставрационных работах. С начала года инспекция выдала 28 зданий и 16 разрешений на проведение реконструкции. С конкретными адресами аварийных объектов культурного наследия можно ознакомиться на сайте ТСН-24. В Туле 9 мая домашний интернет и Wi-Fi будут работать штатно. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития и связи региона. При этом в целях обеспечения безопасности в День Победы с 8 утра до полудня ведут точечные ограничения мобильной связи и передачи данных. Жителям региона будут доступны сервисы из белого списка, включая мессенджер Макс, соцсети, маркетплейсы, карты и навигаторы, такси и службы доставки, онлайн-супермаркеты, федеральные и региональные порталы госуслуг. И о погоде в Туле. По данным портала Яндекс.Погода, вечером во вторник нас ждет малооблачная погода и до плюс 15. Сейчас за окном плюс 20 и малооблачно. У меня на этом все. Меня зовут Людмила Зеленкова, «Милицейская волна». Еще больше новостей вы можете найти на сайте Тульской службы новостей, а также в телеграм-канале ТСН-24.
1: Новости. Милицейская волна. Для детей старше 16 лет.
0: Категория 16+. Хороший вечер на «Милицейской волне».

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это «Милицейская волна». Это «Хороший вечер» в студии Кирилл Комарзин.
1: А также Аллочка Никитина.
0: И, друзья, сегодня вы уже понимаете, что мы хотим сказать. Да, хотим поздравить большого друга радиостанции «Милицейская волна» Максима Фадеева.
1: Ура!
0: С днем рождения! Ведь традиционно те, кто давно слушает «Хороший вечер», знают, что в это самое время мы музыкально как-то отображаем важные события, да, для мира музыки, для мира нашей страны и так далее. Вот сегодня Максима поздравляем. Если в ваших семьях, друзья, есть радостные события, и вы сегодня, возможно, даже слегка начнете отмечать, так мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Счастья, удачи вам и только благополучия.
2: Хорошая примета.
0: Так. Хорошая примета – это то, что сегодня экватор, завтра четверг, потом пятница.
1: Абсолютно верно.
0: На три дня,
1: да,
0: а вы забудьте
1: выходные
0: про меня.
1: И неделя новая начнется уже со вторника,
0: да,
1: рабочая.
0: И будет короткая.
1: Да, Аллочка уже радуется, все
0: конечно,
1: планы построила.
0: Картошка да, ждет. Ну, рассказывай.
1: Поговорим, да, о приметах на завтра. А завтра у нас, между прочим, 7 мая.
0: Да,
1: да, будет
0: день радио.
1: Абсолютно верно. Но по нашему календарю просто вот Евсеев день.
0: Так, да, хорошо.
1: Ну и расскажу, что можно делать, а что нельзя делать в этот день.
0: Давай.
1: Значит, в этот день хозяйки на Руси делали выпечку из овсяной муки.
0: Ага.
1: Потому что была даже такая поговорка в этот день: Евсей, овсы отсей. Представляешь?
0: А интересно, просто из овсяных хлопьев, если вот я печенье сделаю, это пойдет? Это будет считаться?
1: Я думаю, лишним не будет.
0: Хорошо.
1: Еще 7 мая было принято веселиться. Хорошо, ага, потрудившись на земле, наши предки, если погода позволяла, устраивали игры и хороводы на свежем воздухе.
0: О, будут завтра хороводы, да, если будет погода, то и на свежем воздухе.
1: А еще, чтобы кошелек никогда не пустовал, наши предки в этот день проводили различные обряды. Например, они брали монетку,
0: так,
1: заворачивали ее в белый платок,
0: так,
1: завязывали ниткой и закапывали получившийся ритуальный предмет под яблоней с южной стороны дома. Ну, в общем, делали такой секрет.
0: Значит,
1: как в детстве, помнишь?
0: Друзья, кто будет закапывать монеты? Значит, смотрите, +7 977 278 107.8 это номер в Макс Телеграм. Скидывайте геолокации просто для того, чтобы не забыть. Мы, конечно же, не пойдем выкапывать,
1: конечно,
0: ваши монеты. Нет, просто, чтобы не забыть.
1: Да. А что касается того, что нельзя делать в Евсеев день, во-первых, нельзя завтра готовить привычные блюда. Например, пироги, вареньки, оладьи и макаронные изделия из пшеничной и ржаной муки.
0: То есть пироги и оладьи — это уже будничные, получается?
1: Ну, получается, что так. Вот ты же помнишь, что только
0: какие-то
1: вот
0: не те будни.
1: Можно.
0: У меня что-то не те будни какие-то последнее время.
1: Если на пороге появились гости, но вы их не звали, то это к скандалам.
0: Закройте двери.
1: Да, вот примерно так.
0: Серьезно?
1: И написано. Да, да, да. Ну, сейчас редко такое бывает, потому что есть различные телефоны, связь и так далее.
0: Да, сейчас в домофон не пройдешь, да, сначала. Так.
1: Ну, а что касается снов, то сны в ночь на 7 мая сбудутся не скоро, и рассказывать о них никому не следует.
0: Вот так вот, да. Ладно, друзья, значит, это мы запомнили. Сны, там все дела и так,
1: да,
0: далее. Что же у нас с именинами?
1: А все очень просто. Завтра именины у Евсея, Александра, Алексея, Валентина, Леонтия, Николая, Саввы, Семена, Сергея и Уфамы.
0: Большой какой праздник.
1: Да.
0: Вот это да, друзья. Ну и помните, день радио.
1: Да, это все будет завтра.
2: Хороший вечер.

0: Категория 16+. Встречайте на милицейской волне программу «Вам слово» с Ириной Волк.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Ирина Волк.
0: Именитые гости, актуальные вопросы и откровенные ответы.
2: Когда я думал, что стану телевизионным ведущим, я буду вести программу «Время», что меня будут показывать в 9 часов вечера в главной программе страны.
3: То есть меня спросить, какая у меня есть суперсила? Моя суперсила, я очень быстро читаю.
4: Есть такой жанр на Руси, это автор-исполнитель. Мы за словом в карман не лезем, и все песни автор-исполнитель берет из своей жизни.
5: Вся страна знает, что я слушаю шамана. На самом деле, разную музыку слышу, и очень хочется, чтобы больше было интересных патриотических песен.
6: Я хотел быть как Георгий Жонов в фильме «Экипаж». Тамара, принеси кофейку, все красиво.
1: А я хочу за вас заступиться. Вы в своей профессии, на мой взгляд, прошли путь от рядового до генерала.
0: Программа «Вам слово» с Ириной Волк.
4: И как говорил один мой очень хороший знакомый, пусть все у вас будет картина маслом.
7: Хороший вечер. Милицейская волна.
8: Реклама.
9: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
10: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
11: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
12: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

0: продолжается хороший вечер на милицейской волне. Пишет нам Григорий. Здравствуйте, милицейская волна. На вопрос, какой визитную карточку вы считаете России, говорит космонавтика, потому что это наука внутри других наук, и по объему очень большая. Изучается даже высадка на другую планету. Пусть пока в земных условиях, но ведь изучается. А информация про все остальные ракеты? Ну что ж, можно только улыбнуться. Да, Григорий, первый искусственный спутник, первый человек, первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт. Да. У нас время первых.
1: Просто гордость берет.
0: Да, да. Друзья, вот сегодня весь вечер об этом говорим. Гордость – символ и визитная карточка России. Что вы считаете, к этому можно отнести?
1: Ждем ваших сообщений.
2: О погоде.
3: Радиоканал «Визави» для слушателей старше 16 лет.
4: Яндекс.Погода сообщает, сегодня вечером в Туле ясно, без осадков и плюс 22 градуса. Давление нормальное, ветер северо-западный слабый. Завтра в городе также малооблачно, без осадков и плюс 27.

0: Продолжается хороший вечер на милицейской волне. Мы продолжаем с вами говорить о визитных карточках России. Что вы считаете является визитной карточкой нашей страны? Пишет нам наш радиослушатель Николай. Так. Я считаю, что нашей визитной карточкой можно смело считать Карелию, потому что такой природы, как в Карелии, больше не видел я нигде. Вот. А да. Владимир Шустов, смотри, пишет: люди, визитная карточка нашей страны — люди, потому что только наш народ может незнакомому человеку при чихании сказать: будь здоров. Но это мы согласны. Еще иногда и пошутить: будьте здоровы. А в ответ что: да спасибо большое. Только у нас после слова спасибо мы говорим не за что и не ждем взамен ничего. И только наш народ может забрать с работы лишнее домой, если это лишнее потребует принесет из дома и задействует на работе.
1: Надо же, прям каждое слово в точку.
0: Как
1: да?
0: будто про нас, про каждого из нас говорит. Слушайте, это правда, это правда. Друзья, пишите, что вы считаете визитной карточкой. Вот, кстати, еще Владимир Шустов продолжает, а еще говорит: наш язык. Особенно в сочетании с тем языком, который неприличный.
1: Ага.
0: Есть слово, которым можешь и оскорбить, и пожалеть, и общую ситуацию высказать, и восхвалить. И все это одним словом. И при разных интонациях. Вадим, ну какой вы молодец!
2: Хорошая мелодия.
0: Поиграем в хорошую мелодию. Был. Отгадаем песню. Кто возьмет билетов в пачку, тот получит водокачку. Нет, мы не про это, друзья. Сейчас будем угадывать мелодию. Кто угадает, тот получит песню вне очереди.
1: Да, вне очереди. То есть самая первая, она прозвучит по вашему желанию в программе «По заявкам» в следующем часе.
0: А что же делать-то надо?
1: А правила, да, очень простые. Начнем с того, что играем мы категорически в группе ВКонтакте. Да. Там уже появилась публикация «Хорошая мелодия». Заходите, поставьте лайк обязательно.
0: Да. А напишите, правила... как вас зовут.
1: Да. А правила игры очень простые. У нас будут три варианта. Первый вариант – малое количество нот прозвучит.
0: Да, да, да.
1: И нужно угадать загаданную нашими помощниками песню.
0: Да. Да.
1: Второй вариант – это будет чуть попроще. Ну, а третий вариант – самый простой.
0: Тут не удержать уже будет количество правильных ответов, которые будут литься в нашу официальную группу ВКонтакте, поэтому лучше, конечно, заранее. Слушай,
1: да.
0: сегодня играем
1: да,
0: быстро.
1: Алочка, быстро.
0: Сегодня
1: да,
0: играем
1: сегодня?
0: Быстро, потому что сегодня наши радиослушатели говорят, ой, наши помощники говорят, пятый правильный ответ будет призовым. То есть, смотрите, друзья, что происходит. Вот вы прослушали сейчас задание и поняли, что за песня. И можете прям писать, копировать, дублировать и так далее. Нужно, чтобы пятый правильный ответ был. Если он будет от вас, это здорово.
1: Верно.
0: Мы вас поздравим тогда.
1: Дублировать, копировать, как Алла сказала, еще раз повторяем, можно и нужно.
0: Да, друзья. Да.
1: И мало написать фамилию или имя исполнителя.
0: Это,
1: нужно,
0: собственно, и не требуется.
1: Да, не
0: требуется
1: надо. Нужно
0: песню
1: написать название песни.
0: Да. А песню, название можете написать хоть по припеву, хоть по первой строчке, хоть официальное название. Тут ограничений нет.
1: Итак, правила рассказаны.
0: Да, все понятно.
1: И мы включаем первый вариант,
0: где
1: малое количество нот. Слушаем.
0: Это Сергей Жуков. Когда мы были молодыми.
1: Алочка, может быть, это все-таки старый клен?
0: Нет, это не старый клен, это ты меня не обманешь. Ты специально хочешь, чтобы я не выиграла? Нет. Это Жуков. Я говорю, руки вверх. Когда мы были молодыми, я настаиваю на этом.
1: Как всегда, настаивает и запутывает наших радиослушателей.
0: Хорошо, что не запугивает, правда?
1: Хорошо, что не запугивает.
0: Это потому, что камер нет. Если бы камеры были в студии, люди бы увидели, как мы выглядим, порадовались бы, какой ты красивый, посмотрели на меня и испугались бы, потому что все нормально. Хорошо, что нет видеотрансляции.
1: Хорошо. Я предлагаю, Аллочка, включить вариант, где добавляется одна или две ноточки.
0: Давай.
1: Да? Итак, слушаем. Вот одна нота добавилась.
0: И тут пишет нам Диана Мустафина. Кто поет? Кто поет?
1: Женщина ли?
0: Срочно, значит, ответьте на вопрос. Женщина поет?
1: ты думаешь ответить?
0: Да,
1: я скажу,
0: конечно,
1: так, потому что это же может быть еще и коллектив, а может быть и солист или солистка. Солист, мужской голос, скажу, вот так.
0: Мужской голос.
1: Да.
0: Надо ли говорить, что у нас уже 23 сообщения?
1: Ты шутишь, Аллочка,
0: нет,
1: вот у меня
0: шучу.
1: Страничка зависла, серьезно?
0: А вот давай-ка мы с тобой, вот сейчас есть два варианта, либо не давать третью подсказку
1: и
0: написать
1: стоп,
0: слово «стоп», да? Либо третью подсказку дать, и прям мгновенно тогда будет все понятно. То есть просто приблизительно все одно и то же пишут, и тут непонятно, либо сейчас все молодцы, либо все.
1: Ну, давай рискнем и напишем «стоп».
0: Да?
1: И
0: давай.
1: Сразу после этого
0: давай
1: включим правильный
0: все,
1: ответ.
0: Все, я написала слово «стоп», слово «стоп» улетело. Включаем правильный ответ.

0: пятый правильный ответ, конечно же, есть. Первым это написал Владимир Григорьев, тут еще и Карл Парзной, и Анатолий Катуков, и очень-очень, и Диана Мустафина тоже правильно писала, и Алла Сучкова. Алла, чего так поздно, тезка моя, присоединились, надо было раньше писать, правильно писала. Ну, пятым правильный ответ сегодня дала Евгения Супрунова!
1: Ура! Женечка, поздравляем!
0: И мы действительно поздравляем, потому что все условия соблюдены. То есть пятый правильный ответ от Жени. И смотрим, Жень последний раз выигрывал 28 апреля!
1: Ух ты!
0: Конечно, может получить свой приз. Жень, вы все знаете, поэтому от вас ждем музыкальные версии.
1: Прям вот несколько вариантов.
0: Да. А всех остальных в любом случае приглашаем в программу по заявкам. Ну, не первый будете, но обязательно будете.
2: Хороший вечер.

Милицейская волна о девушках.

0: за милых дам.
1: Милицейская волна. История в каждой песне. Реклама.
2: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
3: Для аудитории старше 16 лет.

0: категория 16+. По России с милицейской волной. Подмосковный Королёв – город с удивительной историей. Всего 100 лет назад на его месте были лишь дачные поселки, а сегодня это космическая столица России. Здесь располагается Центр управления космическими полетами, а сам город является одним из крупнейших научно-производственных центров Подмосковья. Здесь же установлены монументы главному конструктору Сергею Королёву и первому космонавту Юрию Гагарину. Здесь же на частоте 107,8 FM звучат позывные радиостанции «Милицейская волна». По России с «Милицейской волной». «Милицейская волна».
1: Реклама.
2: Кадастровый инженер.
3: Да!
2: Проектировщик.
3: Да!
2: Геодезист.
3: Да!
2: Тулземпроект.
3: Да!
4: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
5: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

0: Хорошие приветы.
1: В завершении часа приветы и поздравления от вас, друзья. Конечно же, в следующем часе тоже будет гораздо больше. Костян отправляет нам сообщения и стихотворений, дразнится пирожными. Ну, как вам сказать, с учетом того, что сегодня ни Кирилл, ни я не обедали, не ужинали, поэтому нам ваши пирожные немножечко до фонаря. Вот. Нам бы кто-нибудь картошечки бы пожарил с соленым огурчиком. Вот было бы хорошо.
2: Просто было бы потрясающе.
1: Так, есть заявка у нас от... вы не подписывались. А мы вот вас есть... в следующем сообщении прочитаем.
2: Да, вот есть еще сообщение, Аллочка, просто поздравления. Кирилл и Алла, привет. У нас с мужем сегодня 37-летие со дня свадьбы.
1: Такого не бывает.
2: Вот, бывает, представляешь? И вот это пишет нам Елена Прекрасная.
1: Да. Ой, какая молодец. Леночка, поздравляем.
2: Конечно, все присоединяемся, всем коллективом, и Елена очень просит поставить песню «Анивар, любимый человек».

0: И уменьшились торговые наценки и стоимость социально значимой продукции. Благодаря соглашению о стабилизации цен между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. В среднем по 39 категориям товаров в 11 субъектах России стоимость продукции уменьшилась на 11,3%. Самое сильное снижение цен зафиксировано на помидоры, творог, картофель, репчатый лук и сметану. Вместе с тем средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории в России за период с 20 по 26 апреля составила 188 рублей за килограмм, что на 6% меньше, чем недели ранее, и на 15% аналогичного периода прошлого года. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%. Это следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года. Отмечается, что средневзвешенный срок кредитования в марте составил 23 года 10 месяцев, как и месяцем ранее. Это минимальные показатели с мая 2023 года. После того, как Центробанк резко поднял ключевую ставку до 21%, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В прошлом году ее доля составила 90% от всех выдач. Однако с 1 февраля на семью нельзя оформить два льготных кредита. Многодетным семьям с четырьмя и более детьми могут разрешить бесплатно парковать не одну, а две машины. С таким предложением выступил Минтранс, передает ТАСС. Сейчас такая льгота действует только для одного автомобиля в семье. Возможные изменения прорабатывают вместе с профильным комитетом Госдумы. Рекомендации для регионов планируют обновить до 30 июня. Именно региональные власти решают, кому и в каком объеме предоставлять парковочные льготы. Инициатива вошла в план по развитию семейного подхода в транспортной отрасли. Россияне стали реже ездить за границу. По данным Союза профессионалов туриндустрии, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%, пишет Prime. Среди причин эксперты называют напряженности на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы стали осторожнее выбирать направления и чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки. Прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. До конца года спад может усилиться еще примерно на 10%. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 24, без осадков. Давление составляет 744 миллиметра ртутного столба. Завтра плюс 27. В течение дня возможен небольшой дождь. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
1: Новости. Категория 16+. Хороший вечер на милицейской волне.

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это «Милицейская волна», это «Хороший вечер» в студии Кирилл Комарзин.
1: А также Аллочка Никитина.
0: И мы начинаем большую программу по вашим музыкальным заявкам. Евгению Супрунову еще раз поздравляем с тем, что она молодец, взяла и выиграла в предыдущем часе. И вот так вот получила специально для себя приз, подарок вне очереди. Здравствуйте, «Милицейская волна», пишет Кирилл. Хочу передать привет Елене Мазуровой. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Дарите женщинам цветы». Сделаем?
1: Отличный выбор сделаем. Песня уже заряжена. Еще есть у нас вот такое сообщение из Алтайского края. Здравствуйте, «Милицейская волна». Передайте привет моим родственникам, друзьям и моему любимому Владику. И его родственникам тоже поздравляю с майскими праздниками. Любви, добра, достатка, крепкого здоровья, чтобы задуманное обязательно сбылось. Исполнение желаний, мира и хорошего настроения. Сообщение это пришло от Анны.
0: Ой, какое хорошее сообщение. Волонтерское движение «Птички» Домодедово, город Домодедово, пишут: символы России мы считаем — это самовар, березки и, конечно же, балалайка. А еще гимн у нас очень торжественный, патриотичный, и герб — двухглавый орел. Если можно, давайте послушаем песню Сергея Трофимова «Родина». С удовольствием выполним этот музыкальный
1: конечно.
0: Подарок. Друзья, что послушаем в течение этих 60 минут? Пишите, подсказывайте нам.

0: мужчины.
1: Диана Мустафина очень хочет послушать песню «Девочка лето». Мы ее обязательно услышим.
2: Конечно.
1: А Дмитрий Печоркин поздравляет с 1 мая всех диспетчеров энергетики, просит поставить песню «Барабанит майских дочь». Песня, говорит, напоминает проговорку диспетчеров: «Люблю грозу в чужую смену и не люблю ходить в подмену». Всем добра и благополучия. Ну что ж, Дмитрий, выполняем ваше музыкальное пожелание.

0: Хороший вечер. Милицейская волна.
1: Реклама.
2: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь? И твою рекламу услышат. Медиатраст дарит 500 тысяч рублей на рекламу. Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе Медиатраст в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Медиатраст. Время заявить о себе.
3: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе Медиатраст ВКонтакте.
4: Сотовый поликарбонат от 175 рублей, монолитный от 625 рублей и профилированный от 548 рублей за квадратный метр. Уникум Пласт. Всегда низкие цены. Подробности по телефону 71 79 73. Тула. Алексинское шоссе 6.
5: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Ёлка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
6: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
7: Проспект Ленина, 54Б.
8: О, Европейский квартал.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250

0: Продолжается хороший вечер на милицейской волне. Говорит нам Диана Мустафина, которая только что попросила песню про девочку лето. Мы ее послушали. Говорит, игрушки в стиле Гжель. Я тоже считаю, что это символ России.
1: Ага.
0: Но тогда, Диан, я бы сюда сразу и жёсткого, и хохлому тоже добавила.
1: Да,
0: потому что
1: для полного комплекта.
0: Это действительно очень классно. А еще последнее время, знаешь, увлекаюсь фарфором. Дулевский фарфор, ленинградский фарфоровый завод. Очень интересно, конечно, это все наблюдать. Вот разные техники, разные почерки, мастериц. Ну, просто здорово. Аня Самарина передает другу Андрею. Желает счастья, здоровья и любви. Просит Авраама Руссо
1: уже
0: благодарить
1: заряжено.
0: Нас за хороший вечер. А еще вот у нас есть поздравление. Поздравление. Дарья пишет. Дарья.
1: Так.
0: Здравствуйте, милицейская волна. Я хочу поздравить свою подругу из города Волжский, а это у нас Волгоградская область, с днем рождения!
1: Ура!
0: С ежегодным юбилеем тебя. Поставьте, пожалуйста, песню про Лена, Леночку, что-нибудь вот такое вот хорошее. Слушайте, ну, мы, собственно, что-нибудь сейчас, не обязательно, может быть, про Леночку, но что-то
1: да,
0: сейчас проберем хорошее. Потому что праздник.
1: Конечно.
0: Видимо, подругу зовут Лена, то, что Диана, Дарья не написала, как зовут девушку. Вот, но мы, безусловно, поздравляем с днем рождения всего самого наилучшего будем желать. Вот буквально через несколько минут песня вас порадует.

0: Добрый вечер, любимая радиостанция «Милицейская волна». Передайте, пожалуйста, для моих друзей аэропорт Внуково, зал ожидания, хорошую песню от Марии Вороновой. «Аэропорт ночью не спит», пишет
1: песня.
0: Александр Широков, заранее «Гранд Мерси». Ну, только смотрите, у нас Владимир Глухов-то, он днем работает, а сейчас Кирилл Комарзин и Алла Никитина в студии. Песню поставим вам.
1: Дальше пишет нам Юрон из солнечного Краснодара. Так как подписался, передаю привет и массу наилучших пожеланий Андрею из Зеленограда. Светочки мои, хорошие подружки из Зеленограда, тоже привет. И маме Оксаночке. И скажите, чтобы не ругались сегодня на сыночка Юрона.
0: Да, это важный, важный момент. Так, здравствуйте. А Юрон, кстати, что-то просил у нас, нет?
1: По-моему, этой песни у нас нет, но мы что-нибудь придумаем.
0: Ага, хорошо. Так, здравствуйте, «Милицейская волна». У меня сегодня хорошее настроение, пишет Лариса. А все потому, что мы помирились с подругой Настей, приготовили шашлык, коптили рыбку, помылись в баньке. Я очень рада. То есть, смотри, девчонок сегодня спа-салон фактически. Очень хочу услышать хорошую песню, неважно какую, но хорошую. Будь здорова, Настя Колыданова. Давай больше не ссориться, как в мультфильме говорят. Ребята, давайте жить дружно. Мы только за.
1: Конечно.
0: Ну и от Костяна сообщение еще успеем сейчас зачитать, который желает всем мира и добра. Говорит, Танюшка слышит, хоть и в пути. Поставьте для нее Патрисию Касс.
1: Прекрасный выбор. Давайте слушать.
0: Давайте.

Друзья, постепенно подходит к завершению программа по заявкам, но есть еще сообщения. И вот по теме пишет нам Иван Лебедев. Когда мы говорим о России, на ум сразу приходят ее узнаваемые символы и визитные карточки. Красное знамя, неповторимый русский характер, могучий русский язык, бессмертная классическая литература, изящный русский балет, звонкая балалайка, душевная гармонь, расписные жостовские подносы, утонченный гжельский фарфор, стройные березки, нежные ромашки и, конечно же, наш символ медведь. И дальше, друзья, мы вам рекомендуем зайти в нашу официальную группу ВКонтакте. Там Иван, можно сказать, написал целую статью и приводит еще несколько значимых открытий, которые принадлежат именно русским ученым. Иван, спасибо вам большое за такое информативное сообщение. Еще послание пришло к нам недавно от Елены. Она пишет: «Привет, милицейская волна. Поздравьте, пожалуйста, с прошедшим днем рождения мою подругу Катюшку. Поставьте для нее песню «Катя Катерина». Хорошо, эта песня будет завершать этот музыкальный час на милицейской волне. Еще одно послание от Леонида. Привет, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет всему коллективу нашей охраны, а именно Игорю, Михаилу, Сергею, Андрею, а также Александру. Поставьте песню «Лондон Гудбай». Хорошо, эта песня тоже прозвучит. И еще Виктория просит поставить песню «Там за горизонтом» в исполнении Стаса Михайлова. И эту музыкальную просьбу выполним вот на этой позитивной ноте. Всем искренне хочется пожелать удачи и всего самого наилучшего.

0: Хороший вечер. Милицейская волна.
1: Реклама.
2: Развиваете дело? Форум «Территория бизнеса. Комфорт в развитии». Станьте частью масштабного бизнес-события. Неформальное общение, инновационные решения, федеральные эксперты и новые возможности. С 23 по 26 мая парк-отель «Шахтер». Участие и трансфер бесплатные. Регистрируйтесь 8 800 600 77 71. Центр «Мой бизнес».
3: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос». «Тэмон АВ». «Рушана». «Хмыров». «Образа нет». «Дэн Дерти». «Бонд с кнопкой». И любимая. «Елка». «Нейромонах Феофан». «Танцы минус». «Найк Борзов». «Тритиа». «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 21 час.

утра.

0: в «Автокласс».
1: Оборонная 116. Новые автомобили покупают в «Автокласс».
2: Телефон для размещения рекламы в Туле 250-470.

Всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется так.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 22 часа.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: «Енисейская волна».
1: Реклама.
2: Кадастровый инженер.
3: Да!
2: Проектировщик.
3: Да!
2: Геодезист.
3: Да!
2: Тулземпроект.
3: Да!
4: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
1: Телефон для размещения рекламы в Туле 250 470.

На свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа, нам сердце.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: «Полицейская волна».
1: Радиоканал «Визави». Зарегистрирован 26 июля 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Свидетельство Л номер 271-00-462. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 16 лет.

вроде бы предрешено, как повороты сюжета. Глупо мне смешно.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 2 часа.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

страны – одно отечество. Две страны – одна судьба. Две страны, как реки, чистые. Две страны – едины навсегда.

0: «Полицейская волна».
1: Радиоканал «Визави». Зарегистрирован 26 июля 2017 года Управлением Роскомнадзора по Тульской области. Свидетельство Л номер 271-00-462. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: «Милицейская волна». Для детей старше 16 лет.
1: Come along now.

0: Полицейская волна.
1: Держался словно талый снег.

дорог, прислонившись по ветру, стоя, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, отчего так печальные листья летят.

тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 3 часа.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.